0: Конечно же, куда уж мы без тундровых болот, которыми богат наш край. И здесь участники пробегут именно по сухим болотам, по сути, по траве, которая имеет такую немножко качкообразную форму.
1: Подать заявку можно до 15 июля. Для жителей Чукотки участие сделали бесплатным. Напомню, соревнования пройдут 19 июля в угольных копиях и станут частью фестиваля «Берингов пролив». Чукотский рудник станет частью федерального эксперимента. Постановление правительства открыло путь к испытаниям беспилотной горной техники в округе. Пилотный проект рассчитан на 3 года и затронет месторождение Песчанка, на котором ведет работы ГДК «Баймская». Это один из 2 дальневосточных участков проекта. Второй находится в Бурятии. На чукотском объекте проверят, как высокоавтоматизированные машины ведут себя на открытых горных работах и можно ли доверить им движение без человека в кабине. Схема будет поэтапной. Сначала рядом с автоматикой останется машинист-испытатель, а после 48 часов безопасной автономной работы технику переведут в полностью беспилотный режим. А на финальном этапе за маршрутом будет следить диспетчер. Заезды пройдут на технологических дорогах с ограниченным доступом. Глава МИД Сергей Лавров выступил на посольском круглом столе в дипломатической академии. Министр заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время, с той точки, на которой они остановились. При этом он назвал условия Киева хамскими и нереалистичными. Сергей Лавров подчеркнул, что надежды на Запад как честного посредника провалились. США отходят от этой роли и наращивают санкционное давление. Министр также заявил, что Украина пытается втянуть Белоруссию в конфликт, и Россия готова защитить союзное государство. Кроме того, он напомнил, что рекомендация иностранным дипломатам покинуть Киев остается в силе. На этом пока все. До встречи в эфире.

Ну что ж, друзья, всем привет, с этой минуты Ксения Волкова с вами в студии. Полдень наступил, 12.07 показывают мне часы, в календаре сегодня четверг, 25 июня. Напомню тем, кто вдруг забыл. Совсем немного, и первый летний месяц закончится, ну а наш музыкальный эфир только начинается. И давайте начнем его с улыбки, ведь сегодня отмечается День улыбок незнакомым людям. Но думаю, если мы с вами будем улыбаться и тем, кого знаем, то от этого станет только лучше. Главное не делать это слишком часто и широко, чтобы не вызвать подозрений. А легкая улыбка вполне к месту и сделает этот день только лучше. Ну что же, как провести этот день, мы с вами разобрались, и пора перейти к оформлению. А будет оно музыкальным и очень интересным. Я уж постараюсь. Ну что ж, начинаем!

сводит комплекс. Женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

0: Нестая.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Как вы знаете, люди для того, чтобы стать знаменитыми, иногда предпринимают довольно экстремальные шаги.
5: 25 июня 1977 года. Квартира простого американского гражданина Роя Салливана.
6: Ну, наконец-то наступила ночь. Наконец будет гроза, и я добьюсь своего.
7: Ой, опять пойдешь к речке рыбачить под проливным дождем?
6: Да.
7: Ну почему именно ночью? Именно в дождь и в грозу?
6: Без дождя не бывает клёво.
7: Вот извращенец, а? А на зорьке без дождя тебе не клёво?
6: Чё?
7: Да ничего, чё. А почему без удочки?
6: А, без удочки это... Я у речки её спрятал, ну, чтобы лишний раз не таскать.
7: А, ну-ну-ну-ну. Чувствую, проверить нужно, что у тебя там за рыбалка по ночам.
6: Что проверить? Ну, проверь, ну, надо, проверь.
7: И действительно, рыбачить в такую погоду мистер Салливан не собирался. Он преследовал совершенно другую цель. И цель эта осуществилась.
4: В ночь на 25 июня 1977 года в него в седьмой раз ударила молния. Он снова остался невредимым и вскоре был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

И я вот думаю, может, все-таки нужно проще относиться к материальным вещам в целом и вместо рилсов полистать обычную бумажную книгу, погулять, прогуляться, устраивать себе время от времени детокс не только от цифрового мира, но и от внешнего. Ведь тишина, она все-таки помогает нам расслабиться и поговорить с собственным «я». Следующая исполнительница поступила именно так. Давайте послушаем ее очень личную беседу. Полина Гагарина в нашем эфире.

0: for another.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем открывать для вас самые яркие уголки России. Сегодня Карелия. Но не просто леса и озера, а место, где природа вырезала в камне шедевр.
1: Отправляемся в путь.
2: Добро пожаловать в мраморный каньон Рускеала, где вода цвета изумруда, скалы, как стены древнего замка, а воздух пропитан тишиной и волшебством.
1: Неизвестные земли.
2: Сюда едут со всей страны, потому что здесь лазурные озера, затопившие старые мраморные карьеры. Потому что ночью каньон оживает, подсветка превращает скалы в сказочные дворцы, а эхо в пещерах рассказывает истории прошлого. И потому что это единственный в России мраморный каньон, созданный не только природой, но и руками человека.
1: Время погрузиться в новое.
2: Чем заняться? Прокатитесь на лодке или катамаране по зеркальной глади. Каждый поворот открывает новый вид, словно листаешь книгу с картинками. Приезжайте вечером. Ночная подсветка превращает каньон в фантастический мир. Звуки природы, мягкий свет, тишина – идеально для пар и семей. Для тех, кто ищет адреналин – зиплайн. Пронестись над водой, почувствовать прохладу каньона на лице или просто стоять на смотровой и дышать. Сосны, влажный камень, чистейший воздух.
1: Погружаемся в историю.
2: Как добраться? Конечно же, садитесь на Рускеальский экспресс. Очаровательный ретро-поезд, который везет прямо из Сортувалы. Вагоны, как из старого фильма. Пейзаж за окном, как открытка. Это не транспорт. Это начало приключения. Когда ехать? С июля по сентябрь. И идеально. Теплый воздух, яркая зелень, комфорт для прогулок. Но бронируйте билеты заранее. В сезон здесь многолюдно. Совет от местных. Купаться в самом каньоне запрещено. Глубоко и холодно. Но рядом оборудованные пляжи и даже дайвинг-зоны. Возьмите с собой удобную обувь. Тропы хоть и красивые, но местами каменисты. Фотоаппарат обязательно. Здесь каждый кадр – обложка календаря.
1: Подведем итоги.
2: Рускеала – это не просто достопримечательность. Это место, где время замедляется. Где дети бегают с открытыми глазами, а взрослые забывают про телефоны. Где скалы шепчут истории, а вода отражает небо так чисто, что хочется взглянуть в себя. Приезжайте сюда, почувствовать, что природа умеет творить чудеса, чтобы удивиться, вдохновиться и открыть мир вместе.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Ну что же, улетел наш герой на сиреневую луну, там тепло и весело. Отпустили без грусти. Мне кажется, у каждого из нас есть такая вот своя сиреневая луна внутри, куда мы время от времени ныряем, чтобы отвлечься от гонки со временем. Зависаем и мечтаем. И это хорошо, ведь пока человек мечтает, он способен на покорение любых высот. Так что давайте мечтать почаще. А прямо сейчас группа «Иванушки International» тоже мечтает дотянуться до неба.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваши блюда еще вкуснее. В этом выпуске поговорим про обработку яиц перед приготовлением. Она необходима для предотвращения сальмонеллеза. Основные правила обработки яиц. Мойте перед использованием, но не делайте это заранее, так как при мытье уничтожается естественная защитная пленка, что позволяет бактериям проникнуть внутрь при хранении. Используйте теплую воду с мылом или содой, это помогает удалить грязь и помет. Сальмонелла погибает при температуре выше 70 градусов. Яйца всмятку варите 5-7 минут, вкрутую 10 минут. После контакта с сырыми яйцами обязательно мойте руки и посуду, чтобы бактерии не распространились по кухне. Храните яйца в холодильнике в фабричной упаковке отдельно от готовых продуктов. Соблюдение этих простых правил – основа безопасного употребления яиц в пищу. Готовьте с удовольствием и будьте здоровы! Скоро вернусь с новыми рецептами и полезными советами.
0: Сели, поели!

0: А ведь так часто бывает. Мужчина думает, что он командир, а нет. На самом деле ему манипулирует умело такая вот девушка. Но мне кажется, главное в жизни все-таки баланс. Всем желаю баланса внутреннего и внешнего. А этот час уже, кстати, балансирует на последних минутах. 12:55 на студийных, и я перемещаюсь вперед. А вас ждет Родион Газманов и... Тоже, кстати, с космической песней о гравитации. Без нее мы бы не смогли сохранять баланс. Давайте послушаем.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем тельхет, который помнил, тега мена нам не сауз, а умни на пенеку. Чукотка кыны его усинет, манин ван, вот нерин тегет, вы унет, пани унгатон, вот ин камавын, сайвын, вот камэка нрак, тысяч, тэн матвал, от газет юлин, от мас Россия кена онлайн газет юргак, анканат нерин тегет, вы унет, яврена, а мас этега, Ганкасру усена та касет юн вете мнит кинрак ван вет ванг пеке кин камбили бинок аркурете у кнан мкс ога касет юсена тнрок ван вете ванг кнан мкс ога касет юсен касет курак касена раватирак мира анки кине нерентен тве унен сайвет саян ванен кама ваку аскюсет нерете кингнет сама мой татим киос хетен каме кетем Пейкик, ама нерекин на микрорайоны ка касам. Билибин ока гермельтельси на микрорайон восточный, ама ВМ Сурган нка касакин. Прокуратура та Чукотка и по сутке по генерасинтевши на том, который аквасал нутеверингетл и на нутеверингетл и на гангаутен и на матваса крен Хабаровска кина с асанл орга ктурен к амам. Тар асот гасапсит кока нутеверингатен вите гескасине. Раквасапсит кок нев ангамани венратен гасен нен миллион тем. Теньенк Акалипатка, Амкалипата, Гангаутен Сенат, Ама Рамкаун Вите, Ромкаун Вите, Суньетес, Ана Суда, Генрасинтев, Сене, Аннинит, Ана Воскраорган, Макес, Анмангиткина, Гевитауниты. Чукот как нерентур вот в угне вам восвате эрен в нотагаймас Антон Вите, эрен воскаса майская. Коушорвор от Билибино и по Камсамольска, ты по Эки, ты паня на Натейкер, кен вам восват эрен вен мысли иси кине, анки кине вам восват эрен вен гапитал сен тайк юнирекси кинги витиасе, ты мысли это посадкуюш кальте миусити яврина. Чукот как нерингет кунг нинес и нерингет кунаренсингет мальхосих красе тиргетен камтаминга красе тиргетен. Минкре нанам гасауркет правительства и по регионам. Рингет кунгет емге вуйвунам намакха ванг аксик нир амльсангхау кутат ельсека нракс эпэм. Амгроц таунете вульхат векаванги севатен вакроос вункасроунгата самам. Рейнсинг это амаль вангвас от есева тиргет. Анкадай бутыпсет куркан атау нанмасин сатаунеты.
0: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

Да, друзья, мужчины в форме всегда кружили головы женщинам, что тут скажешь. И сегодня давайте, кстати, поздравим мужчин в морской форме. 25 июня – Международный день моряка. Действительно, моряки – это смелые парни, настоящие герои, которые, несмотря на непогоду и шторма, всегда на посту. Желаем вам, ребята, чтобы в жизни у вас штормило исключительно от счастья. На борту всегда был идеальный порядок, а любимые на берегу ждали так сильно, будто вы ушли в кругосветку на 3 года, даже если вы просто вышли в каботаж на пару дней. Что такое каботаж? Не знаю, но слово такое интересное. Пусть ваш внутренний компас никогда не сбоит, а 9-й вал удачи накрывает с головой. А я, кстати, даже плавать не умею, поэтому штормить сегодня будет исключительно музыка в наших динамиках. Ну что же, 13:07, пора начинать.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте на кончике языка, когда вы точно уверены, что знаете слово, но оно ускользает. Вы рассказываете друзьям историю, и тут появился этот, ну, как его, актер, снимался в том фильме про космос с такими бровями. Вы даже представляете лицо, голос и первую букву имени, но само имя не идет. Вы чувствуете, что оно там, внутри, и готово выскочить, но не выскакивает, и чем больше напрягаетесь, тем дальше уплывает. Или на экзамене. Вопрос простой, вы все учили, но нужный термин будто стерся. При этом вспоминаете, сколько букв в слове, с какой оно начинается и даже как выглядит в учебнике, но не само слово. Это не провал памяти, это пауза в соединении. Мозг нашел значение, образ или контекст, но временно не может подключить к нему звуковую форму, то есть само слово. Как если бы у вас был доступ к файлу, но не хватало пароля на открытие. Самое интересное, что если кто-то подскажет, даже намеком, слово тут же возвращается, и вы восклицаете «Точно, вот оно!», потому что мозгу нужен всего лишь легкий толчок, чтобы замкнуть цепь. Ну вот вам совет на день. Если слово застряло, то перестаньте давить. Отвлекитесь на минуту, посмотрите в окно или смените тему. Часто именно в момент расслабления мозг сам достраивает недостающее звено. А если не помогло, то просто опишите его другими словами. Иногда это даже лучше. Собеседник поймет вас раньше, чем вы вспомните точное название. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто иногда путает найдено с доступным.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Группа «Челси» спела нам о настоящей любви со своими вспышками, шероховатостями, без глянца и идеального мира. И ведь действительно, в жизни не бывает все безоблачно. Всегда случаются недопонимания, бытовые терки и обстоятельства, которые порой сильнее нас. Мы ведь не идеальны, и спустя годы понимаешь, что сделал правильный выбор. И тогда остаются воспоминания, которые вызывают улыбку и легкую грусть. Баста и Нюша в нашем эфире, и их перезагрузка лета.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню удивительное блюдо с интересной историей и оригинальным вкусом. Сытное и легкое. С ним связана весьма печальная легенда. Красавица Эзо была выдана замуж без ее согласия за мужчину, влюбленного в другую. Брак был недолгим и несчастливым. Эзо вышла замуж еще раз, но там были сложности со свекровью. Она сильно скучала по родным, особенно по маме, и этот суп готовила с мыслями о ней. Именно эта история принесла популярность данному густому первому блюду, и суп невестки Эзы стали готовить, как правило, накануне свадьбы. Предлагаю проверить хвалебные отзывы об этом супе на личном опыте. Что нам понадобится? 1,5 литра воды, 50 граммов булгура, 150 граммов круглозерого риса, 100 граммов красной чечевицы, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 луковица, зубчик чеснока, растительное масло, соль, молотый черный перец, копченая паприка, сушеная мята и лимон для подачи. Начинаем готовить. Лук и чеснок мелко режем и обжариваем на растительном масле в кастрюле с толстым дном. В ней же будет вариться суп. Добавим томатную пасту, черный перец и паприку, а также промытый рис, булгур и чечевицу. Заливаем кипятком, доводим суп до кипения и варим примерно 30 минут на слабом огне. Добавим в конце готовки сушеную мяту и соль. Суп невестки Эзы готов. Традиционно его подают с лимоном, нарезанным клиньями, чтобы удобно было выдавить сок прямо в тарелку. Вот и все. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

про любовь можно петь вечно. Она ведь главный двигатель искусства, да и вообще прогресса, мне кажется. Из-за любви даже воевали, вспомните только Елену Троянскую. Но оставим изучение истории специалиста, мы окунемся в волшебный мир вселенной Гарри Поттера. С недавнего времени фанаты этого фэнтези вполне реально могут полетать на метле, представляете? Для этого всего лишь нужно отправиться в Малайзию. Там построили зип-лайн длиной 300 метров, а высотой 40. Линия проходит по очень живописным местам, и перед стартом вам выдадут не только метлу, но и мантию с логотипом любимого факультета. И одевать распределяющую шляпу перед тем, как одеть мантию, не нужно. И пока одни летают на метлах, мы насладимся полетом музыкальным. Кристина Арбакайте приглашает нас в волшебный мир своей мечты.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Все, что здесь, бывает только в легендах и волшебных сказках. Говорящие тигры, космолеты и колдовские мечи, наделяющие человека силой Бога. Там, откуда я родом, все это реальность. Почему ты отослала меня?
2: Я хотела тебя уберечь. И отправила туда, где тебя не смогут найти. На землю.
1: Я знаю, что это звучит как бред, но этот меч укажет мне путь домой.
3: У меня есть сила!
4: Властелины вселенной. Для зрителей старше 16 лет.

стиля и меланхолии раздал нам звонки только что. Насчет стиля поддерживаю полностью. Мне кажется, что чувство стиля – это вообще черта врожденная. Уметь сочетать разные предметы гардероба и аксессуары так, чтобы это не выглядело нелепо, признаюсь, даже у меня не всегда получается. Именно поэтому маленькое черное платье произвело фурор в свое время, ведь девушка в нем всегда выглядит на высоте. А вот меланхолию, пожалуй, мы с вами оставим в часе, и это мы плавно переходим в следующий, ведь на часах уже 13:52. Ксения Волкова с вами на радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке через суд оспорили фиктивный брак участника СВО. Проверку ранее провела Анадырская межрайонная прокуратура после обращения семьи погибшего бойца спецоперации. Как сообщили в ведомстве, во время проверки выяснилось, что в феврале этого года мужчина заключил брак с жительницей Хабаровска. Почти сразу после регистрации он уехал в зону спецоперации, где позже погиб. Через месяц после похорон женщина подала заявление на единовременную помощь и получила 1 миллион рублей, как супруга погибшего. Однако прокурорская проверка показала, что до свадьбы пара не жила вместе и даже не встречалась. Кроме того, женщина не была на похоронах и не общалась с родственниками мужчины. После этого прокуратура обратилась в суд. Ведомство потребовало признать такой брак недействительным. Железнодорожный районный суд Хабаровска с этим согласился и признал брак недействительным. Решение пока не вступило в законную силу. Чукотка представила в столице портрет фронтовика Михаила Вуквола. Выставка «Мой герой Великой Отечественной войны» начала свою работу в Общественной палате Российской Федерации. Проект объединил художников из 28 регионов страны. Как сообщает правительство округа, автор портрета Вуквола Татьяна Крикун, создатель бренда «Чукотка Крит» и член Союза художников России, она работает в чукотско-эскимосских традициях и для выставки выбрала одного из самых известных героев округа. Михаил Вуквол был художником-косторезом и гравером, писал книги, занимался переводами и стал первым книжным иллюстратором Чукотки. На фронте он получил 3 боевых ордена, а его имя значится среди лучших снайперов Ленинградского фронта. Посетить выставку могут все желающие без возрастных ограничений по будням до 30 июня 2026 года. Минпросвещение анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в федеральный перечень добавят пособия по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10-11 классов, а также по труду для 5-9 классов. К разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии подключилась Российская академия наук. Пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единый учебник по истории получил высокие оценки педагогов, а подготовка учебников по обществознанию полностью завершена. В конечном итоге единые учебники появятся во всех образовательных предметах, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 2 землетрясения магнитудой 7.1 и 7.5 произошли в Венесуэле. Толчки разрушили несколько зданий в столице Каракасе. Под завалами жилого дома в районе Сан-Бернардино спасатели нашли тела 16 погибших и раненых. Пострадал и международный аэропорт. Посольство России в Каракасе эвакуировали, но никто из дипломатов не пострадал. Угрозу цунами, объявленную после толчков, уже сняли. И в завершении выпуска новосибирские физики создали лазер толщиной с человеческий волос. Устройство представляет собой цилиндрический микрорезонатор. Свет внутри него движется по спирали. Это явление называют эффектом шепчущей галереи. Главное преимущество – сверхточная чувствительность. Узкий спектр лазера позволяет фиксировать единичные молекулы, в том числе раковых клеток. Ученые рассчитывают, что технология поможет выявлять опухоли на самой ранней стадии, когда другие методы уже бессильны. Лазер также можно использовать в системах связи и спутниковой навигации. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Приветствую всех, друзья, в студии Ксения Волкова. Новый час на радио «Пурга» открыли вместе с Ваней Дмитриенко. 14.06 на часах, 25 июня, сегодня четверг. И я, кстати, очень люблю этот день. Вот у меня он вызывает такое, знаете, такие приятные эмоции, когда вот ждешь Новый год в детстве, вот такое вот ожидание пятницы. Вот-вот-вот, она уже наступит, будет классно. Сегодня, кстати, отмечают свой праздник еще одни важные специалисты, без которых мы бы не знали среднестатистическое число всего на свете. Вот так вот. День работников статистики сегодня, друзья, и все те шутят, что статисты – это человек, который знает о нас абсолютно все, но из скромности выражает это исключительно в цифрах. Мы желаем вам, чтобы в вашей личной жизни кривая счастья всегда стремилась только вверх, а уровень стресса к абсолютному нулю. Ну, собственно, я и всем, кто меня сейчас слышит, это желаю. С праздником вас, дорогие наши специалисты. Ну что ж, пора начинать музыкальный эфир, и первый на очереди у нас Гявук.
1: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, весь мир стучит по экранам, а вы макаете гусиное перо в чернила, выводите буквы медленно, чувствуя каждую паузу между словами. Вы не отправляете сообщения, вы отправляете кусочек времени, запечатанный воском и терпением. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто в 26-м году по-прежнему пишет письма пером и чернилами, не как реконструкцию, а как акт доверия к слову. Речь о реальных людях, от студентов в Праге до пенсионеров в Кракове, от художников в Сеуле до влюбленных в Буэнос-Айресе, которые отказались от клавиатур в пользу перьев, чернильниц и плотной бумаги. Для них письмо не способ передать информацию, это ритуал внимания. В Чехии один учитель устроил клуб живого письма. Раз в месяц десяток человек собираются в старой библиотеке, заваривают чай и выбирают чернила. Синие для дружбы, черные для важного, а красные для признаний. И пишут письма тем, кого давно не видели. Слово, написанное рукой, не улетает в облако. Оно остается в руках того, кому адресовано, говорит он. А в Южной Корее молодая художница посылает друзьям письма картины. Она пишет текст пером, а вокруг рисует акварелью. Одно такое письмо однажды вернулось к ней через год с ответом, написанным на обороте. Это был диалог, который длился целый год, и ни одна цифра его не прервала, рассказывает она. И да, такие письма требуют смелости. Нельзя стереть ошибку, только принять ее. Нельзя отправить мгновенно, нужно подождать почту. А если чернила расплывутся от дождя, это станет частью послания. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то написал «люблю тебя» вместо «спасибо за книгу» и получил предложение руки и сердца. Другой раз ребенок увидел перо и спросил, это как у Гарри Поттера? А один дедушка в Аргентине до сих пор получает письма от жены, хотя она ушла 10 лет назад. Он просто продолжает писать ей и оставляет конверты в ящике. Интересно, что многие говорят одно. Когда я пишу пером, я не тороплюсь, потому что каждая буква – это выбор, а не привычка. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы сейчас написали письмо пером?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б

катилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б я

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: переводится как «маленький шаг». Он возник как крестьянский хоровод сначала, но благодаря Людовику XIV стал королем танцев при дворе. Кавалер и дама во время исполнения минуэта не брались за руки, они лишь изящно переглядывались, сближались и отдалялись. По утрам мы действительно все танцуем минуэт, собираясь по делам. И Сергей Чиграков передал очень интимный и честный взгляд на близкие отношения без лишнего пафоса. А написал, кстати, он эту песню «Ранним летним утром прогуливаясь по тихой набережной Невы». Романтично. Время бежит, и за утром всегда наступает вечер, несмотря на то, что время стерло терема, а хороводы сменились огнями мегаполисов. Девушки все так же ждут своих суженых, примеряя в зеркало самое красивое платье и вглядываясь вдаль. Я, кстати, когда жду мужа, всегда смотрю в окно. А вас услон перенесет нас в Древнюю Русь, но подаст это в стиле New Folk. Эпохи меняются, а чувства всегда неизменны.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Фразу «горе ты мое луковое» вы наверняка слышали, но почему луковое? А все дело в том, что лук на Руси считался не только продуктом питания, но и символом надежды, а иногда и поводом для суеверий. Люди верили, что он способен влиять на судьбу, здоровье и даже пол будущего ребенка. Так беременные девушки даже ели его в огромных количествах, полагая, что это поможет им родить мальчика, будущего помощника и кормиться. Однако, если на свет появлялась девочка, радость сменялась легким разочарованием, поскольку воспитывать дочь считалось сложной задачей. Ее нужно было не только вырастить, но и собрать приданное, выдать замуж, что было совсем непросто в старинной деревенской жизни. Так девочка вместо ожидаемого мальчика становилась неожиданной нагрузкой, получала ироничное название «горе луковое».
0: Территория фактов.

Настоящий гимн любви и полной самоотдачи от Валерии мы только что услышали. Любовь как покрывало укрывает нас от любых невзгод. И новостью о заботе хочу с вами поделиться. Зоологи наконец-то выяснили, зачем на самом деле коты приносят своим хозяевам пойманных мышей. Это не подарок и не хвастовство, как считалось раньше. На самом деле пушистики таким образом заботятся о нас, чтобы мы не померли с голоду в прямом смысле этого слова. Они считают нас глупыми двуногими сородичами, которые совершенно не умеют охотиться, и если что, то помрут. Так что дохлая мышь на ковре – это высшее проявление кошачьей любви и переживания за нашу с вами жизнь. А если вам уже душно от чрезмерной заботы, самое время пустить свежего воздуха и вырваться на свободу. Честный питерский рок в нашем эфире. Группа «Пилот» и их легендарная тюрьма.

0: Не учи ученого.
1: Пчелы выбирают цветы так же, как люди выбирают рестораны. Ученые из Киотского университета и Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований Японии выяснили, что пчелы могут выбирать цветы почти так же, как люди выбирают популярные рестораны, ориентируясь на других посетителей. Долгое время считалось, что пчел привлекают прежде всего яркие цвета, крупные лепестки и сильный аромат цветов. Однако новое исследование показало, что для опылителей не менее важна социальная информация – присутствие других пчел на цветке. Чтобы проверить это, исследователи создали искусственные цветочные поля и наблюдали за поведением шмелей Bombus ignitus. В эксперименте пчелам предлагали цветы разных цветов с одинаковым количеством нектара. В некоторых случаях ученые помещали на цветы мертвых пчел, имитируя уже прибывших посетителей. Когда ранних посетителей не было, шмели в большинстве случаев выбирали цветы любимого цвета. Но ситуация менялась, если на менее привлекательных цветах уже находились другие пчелы. Тогда насекомые часто игнорировали свои обычные предпочтения и летели именно туда. По словам исследователей, пчелы воспринимают присутствие других опылителей как сигнал о надежном источнике пищи. Это помогает им экономить время и силы при поиске нектара. Ученые называют такой механизм эффектом подражания. После появления первых посетителей остальные пчелы начинают следовать за ними, и цветок постепенно становится все более популярным. Авторы работы считают, что этот эффект может влиять не только на поведение насекомых, но и на эволюцию растений. Даже менее яркие цветы способны успешно конкурировать за опылителей, если им удается первыми привлечь пчел.
0: Не учи ученого.

друзьях, мы и на вай спели нам о финале отношений, а тем временем наш час уже подходит к своему логическому завершению. 14.53 я вижу на студийных и перехожу в следующий час, но с вами в прятки играть не буду. Да, перехожу, ухожу на небольшой перерыв и буду ждать вас сразу после выпуска свежих новостей с Полиной Каргиной в 15.00. С вами Ксения Волкова на волнах Живого радио Чукотки. Не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Певеке стартовал главный этап ремонта плотины. В правительстве округа сообщили, что проектная документация получила положительное заключение, а выполнять работы будет компания «Планум». Ремонт разделили на два этапа. На первом подрядчик усилит тело плотины и ее основание, устроит железобетонный гребень, укрепит откос и проведет цементацию. Также здесь установят сезонные охлаждающие устройства. Затем строители сделают перерыв, чтобы сооружение промерзло. На втором этапе займутся верхним откосом, инженерными системами, сбором и очисткой дождевой воды, а после благоустроят территорию. Власти подчеркнули, что для Певека это один из ключевых объектов, поэтому его обновление считают приоритетным. Полностью завершить реконструкцию гидросооружения рассчитывают к декабрю следующего года. На Чукотке обновят мост к месторождению Майское. На трассе Билибино-Комсомольский-Певек продолжается реконструкция переправы через реку Млелин. Мост связывает Певек с месторождением Майское, по нему идут и грузы, и рабочая техника. Сооружение построили почти 40 лет назад, и сегодня его возможности уже не отвечают нагрузке. Из-за ограничения по грузоподъемности до 10,5 тонн движение тяжелых машин здесь было затруднено. Власти округа сообщили, что старый мост заменят новым. Его длина превысит 102 метра. На мосту сделают две полосы движения. Полностью завершить работы планируют в следующем году. Металлические конструкции уже готовы. Доставить их в округ собираются во время навигации. На месте строители уже делают бетонные опоры и сваи. Сейчас объект готов на 40%. В Приморье установили возможное местонахождение пропавшего в воскресенье вертолета. В 12 километрах северо-западнее населенного пункта Светлое были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение воздушного судна. Для поиска направлен вертолет Ми-8 МЧС, также доставляются спасатели. Напомню, 21 июня в Тернейском районе Приморья была утеряна связь с экипажем вертолета «Робинсон», который выполнял лесоавиационные работы. В Венесуэле объявили режим ЧП после землетрясения. Об этом объявила уполномоченная президента республики Делси Родригес. Также она сообщила о закрытии международного аэропорта Каракаса, столицы государства, из-за повреждений. Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле в среду. Специалисты геологической службы США повысили оценку магнитуды землетрясения до 7,5 вместо изначальной 7,1. С разницей в одну минуту было зафиксировано две серии сильных подземных толчков. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга. По оценке службы, вероятно, высокое число жертв и разрушения. И в завершении выпуска российская бегунья Вера Чекалина установила новый мировой рекорд в ультрамарафоне «Бэкьярд Ультра» – гонке на выбывание. На соревнованиях в Ленинградской области она за четверо суток преодолела 643 километра. За победу и рекорд россиянка получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку. Сейчас в забеге продолжают борьбу 8 мужчин. Если кому-то из них удастся побить мировой рекорд, он получит ключи от квартиры в Санкт-Петербурге. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

своя атмосфера и стейки. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

Друзья, это был мод и его идеально переданная эстетика мегабайтов и мегабитов хорошего вкуса. Всем привет, с вами все еще Ксения Волкова. Перелистнули страницы нового музыкального часа на радио Пурга. 15.07 на студийных, за окном сегодня четверг, 25 июня. И помимо Дня улыбки, сегодня отмечается еще День рукопожатий. Если вы сегодня еще не пожимали никому руки, самое время начать. И самое первое рукопожатие, кстати, изображено аж в 9 веке до нашей эры. Психологи нам говорят, что этот жест мгновенно снижает уровень недоверия. Так что протягиваем руки, обнимаемся ладонями и с улыбкой начинаем новый час. Впереди отличная музыка и интересные новости. Погнали!

0: Минутка здоровья.
1: Настольные игры снижают стресс. Специалисты Плимутского университета подтвердили то, что энтузиасты ролевых игр знали десятилетиями. Настольные игры положительно влияют на психику. Они способствуют инклюзивности, поддерживают обучение и повышают вовлеченность игроков. В 2025 году объем мирового рынка настольных игр и игральных карт оценивался почти в 20 миллиардов долларов США. По прогнозам, к 2030 году он достигнет 32 миллиардов. Рост интереса связывают с пандемией COVID-19, однако индустрия продолжила развиваться и после отмены ограничений. Движение за цифровой детокс также привлекло внимание к такому досугу. Исследования, посвященные пандемии, показали, что настольные игры снижают уровень стресса, изоляции и тревожности. В университете штата Канзас программа «Сплочение через настольные игры» использует их для развития самоконтроля, коммуникативных навыков и исполнительных функций. Социальные связи, которые формируются во время игры, поддерживают эмоциональное и психическое благополучие, влияют на когнитивные способности. Магазины настольных игр в разных странах фиксируют рост посетителей. Такие пространства все чаще выполняют роль третьего места, помогая бороться с одиночеством среди молодежи, предлагая живое общение без посредничества экранов и алгоритмов. Меняется и подход к созданию игр. Разработчики стремятся снижать барьеры для маргинализированных сообществ. В игровой индустрии набирает силу тенденция к инклюзивному дизайну, где учитываются интересы разных групп. Появляются группы тестирования прототипов, где разработчики собираются для работы над новыми проектами, а игроки могут найти новых знакомых.
0: Минутка здоровья.

Человек всегда стремится покорить небо, дотянуться до него, летать как птица. И ведь чувство полета действительно ни с чем не сравнить. Правда, я не пробовала, если честно. И меня всегда поражает смелость экстремалов, которые не боятся летать. Ведь это все-таки занятие опасное. И вот недавно в Китае такой экстремальный полет пошел совсем не по плану. Парапланерист случайно зацепился за высотный башенный кран и повис на высоте, только представьте себе, 60 метров. Спасателям пришлось очень постараться, чтобы его снять. Они долго думали, как это сделать, и в итоге придумали. Использовали раздвижную лестницу и ковш экскаватора. Провисел бедняга несколько часов, зато увидел потрясающий красивый закат. Друзья, да, действительно, во всем нужно искать плюсы. Все-таки я предпочитаю закаты земные, а особенно летние прогулки босиком по траве. Летнего вайба нам раздаст прямо сейчас Джонни.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Японское кимоно снова завоевало мировые модные подиумы, и модницы приняли эту новость с восторгом, тем более, что дизайнеры предложили более смелый вариант этого предмета одежды. Кимоно стало короче, легче и сексуальнее. Сочетать его можно практически с чем угодно. Самый простой образ в паре с джинсами. Если выбрать кимоно из плотного атласного материала с вышитой росписью, то вы получите наряд, достойный вечернего выхода в свет. А из аксессуаров отлично подойдут саба и небольшая сумка-торба. Либо вы можете взять с собой изящный клатч. Если речь идет о жарком летнем дне, то кимоно можно сочетать с широкими шелковыми брюками яркого цвета – красные, зеленые, синие. Запомните, кимоно любят броские сочетания. Дополните образ открытыми босоножками на шпильке и будете выглядеть истинной царицей. Ну и, наконец, среди трендов замечены и блузки в стиле кимоно, и пальто, и платье. Будьте уверены, такой крой всегда поможет вам продемонстрировать свою утонченность и женственность, а заодно и изысканный вкус. Летние вечеринки у бассейна с коктейлем цвета вырвиглаз. Где еще можно вообразить такое буйство красок и веселья? И если вы получили приглашение на один из таких праздников жизни, нужно продумать образ до мелочей. Вы должны выглядеть ярко, и макияж тоже приветствуется броский. Как насчет блесток, девушки? Имейте в виду, в трендах звездная пыль на лице. Блестки могут быть щедро рассыпаны и по плечам, и нанесены на скулы, на веки и губы. Ваша задача — создать сияющий и беззаботный образ. Для покрытия кожи достаточно базы под макияж и консилера. Именно на них будут крепиться блестки. А можно подойти к делу еще креативнее. Нарисуйте на лице звезды серебряным карандашом. Останется подкрасить ресницы, сделать игривые стрелки водостойкой подводкой и покрыть губы розовым блеском.
0: Территория женщин.

0: Главное событие этого лета для всех футбольных болельщиков – это, конечно же, чемпионат мира по футболу. И помимо новостей о том, что мячи для чемпионата теперь с электронной начинкой, их надо заряжать перед каждым матчем, а ставки делают, опираясь на птичье разнообразие, меня удивила следующая новость. Один из фанатов умудрился поставить на сборную Бельгии рекордные 628 миллионов рублей. И ребята разбили ему сердце, сыграв в ничью со сборной Египта. Ставка вошла в историю как один из крупнейших проигрышей в спортивном беттинге. Вслед за ним другой бедолага поставил 200 миллионов на Нидерланды и проиграл. Решил отыграться и поставил 109 миллионов на ту же Бельгию несчастную и снова в минус. Надеемся, что удача все-таки улыбнется этим парням, ведь тотальное невезение, мне кажется, это все-таки миф и не надо зацикливаться. Натали в нашем эфире споет о том, как же ей повезло, а в чем сейчас узнаем.
1: Живое радио Чукотки.

0: Московской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Друзья, трек «Худи» от Артика и Асти, «Джиганы дни лета» поставил точку в моем сегодняшнем эфире. И теперь моя очередь накинуть не «Худи», конечно, а что-то потеплее и освободить студию для следующего ведущего, который, я уверена, подготовил для вас много интересного. На часах уже 15:53, с вами была Ксения Волкова. И я прощаюсь с вами до завтра. Проведите этот остаток дня в приятной компании под хорошую музыку на радио «Пурга».
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству «Обилимпикс» для ветеранов спецоперации. Чукотку представят два ветерана – Антона Цитахин и Кирилл Никулин в номинации «Управление дронами». С 26 июня по 1 июля фестиваль соберет более 800 участников из 86 регионов. Кроме соревновательных компетенций, участников ждут 7 демонстрационных – от промышленной робототехники до нейросетевого искусства. В рамках деловой программы пройдет пленарное заседание по трудоустройству участников СВО с инвалидностью, круглые столы по реабилитации и социальной поддержке. Также запланированы профориентационные мастер-классы. Подробности о том, как пройдет чемпионат, рассказал руководитель Центра развития беспилотных технологий Андрей Акулов.
2: Соревнования «Обилимпикс», они включают в себя 5 модулей. Первый модуль – теоретическое тестирование, то есть ребята должны ответить на ряд вопросов по нормативно-правовому регулированию беспилотников, компоненты беспилотников, принципы работы того или иного вида беспилотников. Далее у нас идет поиск неисправностей, то есть конкурсанту представляется беспилотник, в котором есть какие-то неисправности, и необходимо их определить, то есть произвести осмотр беспилотника и выявить эту самую неисправность. Предполетная подготовка включает в себя проверку зарядки аккумуляторов, сопряжение пульта, дрона, FPV-очков управления, естественно, выполнение это в правильной последовательности, согласно регламенту. Полеты по симуляторам – это гоночная трасса, полет за минимально короткое время. Полет на реальном дроне – тут уже организатор оставляет за собой выбор задания. Это может быть как гоночная трасса, так и поиск какого-то объекта в полетной зоне, или что-то другое, что связано с полетами дронов. Ребята на самом деле ответственные, вовремя приступили к тренировкам, схватывают все на лету, готовятся. Я доволен тем, что достались мне такие способные ребята, поэтому надеюсь, что проявят себя хорошо.
1: Главная цель организаторов – помочь бойцам вернуться к мирной жизни и освоить новые профессии. Чемпионат проводят второй год подряд по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Краснодарском крае из-за беспилотника произошло возгорание на Полтавской нефтебазе. Это случилось после падения обломков дрона. Об этом в Максе сообщил глава района Александр Харитонов. На месте работают экстренные и оперативные службы. Пострадавших в результате возгорания предварительно нет, сообщили в местном оперштабе. И в завершении выпуска: в Москве выбрали участников научно-просветительской экспедиции «Ледокол знаний». Победители отправятся к Северному полюсу. В отборочном этапе участвовали более 73 тысяч ребят. На одно место претендовали более 3 тысяч человек, в том числе из других государств и стран Содружества. В итоге победители «Ледокола знаний» из России – 24 и еще по одному представителю из 22 стран. Экспедиция стартует в августе и продлится 10 дней. В ней примут участие представители всех федеральных округов страны. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Шаманы опять самый жесткий фильм. Против у кого есть совесть и кого благодаря каким-то признакам можно увидеть буквально сразу, даже в толпе. Именно о таких людях и пел сам певец. Ну а мы скажем вам всем доброго дня, ведь на волнах радио Пурга на Чукотке в целом наступило новое время. Новый час, пока еще дневной, не вечерний, но такой же приятный, как и все последующие. Ведь это музыка, хорошее настроение и ни грамма ничего плохого. Да, плохого может быть много, но у нас его тут вроде как нет. Будем проверять. Зиверт, Беверли Хиллз, Кэти Габриэла, а после календарь. О чем он расскажет? Конечно, о том, что случилось в этот день. Но о чем именно, узнаем совсем скоро.

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: А некоторые историки полагают, что Надежда Константиновна Крупская частенько помогала Владимиру Ильичу Ленину подсчитывать средства партийной кассы.
4: 25 июня 1907 года.
5: Наденька, все товарищи взносы заплатили?
4: Все.
5: Какие принимаем решения?
4: Предлагаю использовать эти деньги для подготовки съезда РСДРП.
5: А ну их к черту! А? Сколько можно собираться? Дело нужно делать, а не языками чесать.
6: Правильно, Володенька. Тогда предлагаю направить эти деньги на подготовку новой революции.
5: Нет, нет, нет, еще раз нет. Народ в России для новой революции еще не созрел.
4: Вот тоже верно. Ну что ж тогда будем делать-то, а?
5: А черт его знает. А может, как всегда?
4: Ну, я даже и не знаю.
3: Уговаривать долго Надежду Константиновну не пришлось.
4: В этот же день, 25 июня 1907 года, Ленин и Крупская отправились в Швейцарию.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Девочки смеются.
1: Болится Чечериной. Да, композиция об одиночестве, но все-таки с оптимистичным финалом. Ведь тут есть то, что можно назвать выражением главной героини, которая вот грустит от того, что она совсем одна, но в конце, по итогу, ей говорят, что тут не одна, и даже смеются над тем, что это была нелепая ошибка. Нелепая, совсем незначительная, и в целом ее поддержали. Так что этого и вам пожелаем, чтобы, ну, было кому поддержать, чтобы не было грусти от одиночества. Ну, а все-таки блюдца разбивать не стоит. Особенно, если это олицетворение чьей-то мечты. К мечтам надо стремиться, смотреть в их сторону и любоваться хотя бы так. Ведь иногда слишком долго туда прыгать. Потому для начала следует просто посмотреть. Ну, а в случае с нами просто послушать. Love Ray. Не по радио, прямо сейчас.
2: И олени пасутся под музыку. Радио.

0: знаете ли вы?
1: Антикитерский механизм, древний компьютер. Найденный на затонувшем корабле у берегов Греции, этот бронзовый прибор предсказывал затмение Олимпиады и движение планет. Сложная система из 30 шестеренок имитировала астрономические циклы с точностью до 2 часов за 76 лет. Ученые считают, что подобные технологии были утеряны на 1500 лет. Следующий аналогичный механизм появился лишь в 14 веке в Европе.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

градусов. Ведь жить мы будем очень красиво, музыкально и в целом хорошо. Ну, а что еще надо в любой другой день? Особенно если это четверг. Да, на самом деле абсолютно всегда можно делать очень хорошо и круто, потому будем делать это и сейчас. Несмотря на то, что до выходных придется потерпеть, поработать, а уже после насладиться всем этим великолепием, что грядет. А прямо сейчас будем слушать Юлианну Караулову «Неорбитные», Дмитрия Маликова «Мою-мою», а после «Man at Work» «Down Under».

0: Да закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

А это Кэлвин Харрис, Джесси Рейс, Оушен и Океан, если только Океан возможностей. Одна из них — это писать нам на телефон 924-789-2222 в разные мессенджеры, приветы, поздравления и куча всего такого, что мы обязательно зачитываем. Такое вот напоминание по традиции, а после Филатов Карась, которые тоже пришли сюда, чтобы передать привет, а вместе с тем поднять настроение. Ведь точно получится.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке свидетельства о первой специальности получили 180 школьников. Ученики 8 и 10 классов завершили участие в проекте «Первая профессия», который запустили осенью прошлого года. Как сообщает окружное правительство, за 7 месяцев ребята без отрыва от основной учебы освоили разные направления, такие как младшая медсестра и ветеринарный санитар, токарь, повар, парикмахер, вожатый и оператор ЭВМ. Обучение проходило в Чукотском многопрофильном колледже, техникумах проведения Гвикинута и Билибина, а также школьных точках роста Анадыря и Кипервейма. В департаменте образования отметили, что программа помогает подросткам заранее понять, подходит ли им выбранное дело. Часть выпускников уже этим летом сможет применить навыки в трудовых отрядах и лагерях. Следующий набор на Чукотке планируют открыть в сентябре, а занятия начнутся в октябре. На Чукотке День молодежи объединит спорт, творчество и традиции. Как сообщили в правительстве региона, праздничные события пройдут от Анадыря до самых удаленных сел округа. В столице региона 27 июня с 4 до 8 часов на главной площади устроят концерт, мастер-классы, спортивные и интерактивные площадки. Гостей ждут ярмарка «Маркет молодых», экообменник, викторины по истории края и занятия, посвященные культуре народов Севера. Одним из главных событий станет выступление эвенской певицы Гиавук, уроженки Чукотки. Вместе с ней на сцену выйдет молодежный ансамбль национального танца «Эрку». В Гвикиноте праздник начнется с мини-футбола, в Певеке проведут спортивно-игровую программу, в проведении устроят квиз и квест к 80-летию поселка. В Билибино молодежь приглашают на уличный квест, который начнется в час дня 28 июня. Мероприятие смогут посетить все желающие старше 6 лет. Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе, чтобы избежать перегруза сетей за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. При этом он уточнил, что точного графика по адресам нет, отключения будут происходить точечно по необходимости. Правительство Венесуэлы обратилось к Мексике с просьбой предоставить специализированный персонал. Люди нужны для проведения спасательных работ и оказания медицинской помощи после разрушительного землетрясения. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она также выразила солидарность с венесуэльским народом и подчеркнула, что Мексика всегда готова оказать поддержку. Землетрясение в Венесуэле произошло в среду вечером. С разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. Рекордные 1 триллион рублей вложили действующие инвесторы в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом глава корпорации развития этих двух макрорегионов Николай Запрягаев доложил Михаилу Мишустину. Председатель правительства подчеркнул важность поддержки предпринимателей. По его словам, прежде всего это привлечение инвесторов, участие в строительстве инфраструктуры для компаний, чтобы они могли наладить эффективное производство, нарастить мощности и создать больше рабочих мест. А Запрягаев также рассказал, что по итогам прошлого года было привлечено более 670 новых инвестпроектов. И на этом пока все. До встречи в эфире!

ордена. Хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи. Но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго. Да каждый

Чебанов, Владимир Пресняков близкие рядом. И, наверное, это самое крутое, что может быть. Главное, то, что близкие есть. И если они рядом, то это вообще замечательно. Ведь всегда можно провести время вместе. Этого и пожелаем, чтобы всегда были такие люди под рукой. Ну а вместе с тем у нас под рукой дискотека «Авария». Тоже люди неплохие, мы их прекрасно знаем. И любим пофантазировать. Они, кстати, тоже не против. И даже песня подходящая.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Она здесь, и мы будем действовать по правилам. Говорить о правилах и вспоминать их, конечно, куда без этого, ведь задача.

0: У легкового сразу на второй вариант указываете.
1: Да.
0: Засчитываем второй вариант, что вот именно у легкового на этой картинке преимущество, а вот что говорит ответ, который дан вместе с задачей, то, несмотря на наличие шлагбаума, дворовые проезды имеют равное значение, следовательно, применяется общее правило помехи справа, сформулированное в пункте 8.9 правил дорожного движения. По нему дорогу должен уступить водитель, как вы сказали, тот самый, что не легковой, то есть коммунальные службы. Оранжевый проблесковый маячок преимущества в движении не дает. Пункт 3.4. Непредоставление в данной ситуации преимущества наказывается предупреждением или даже штрафом, а это 500 рублей, очень неприятная вещь. Так что о приятном говорим дальше. Возможно, попадали уже, может быть, в такую ситуацию?
1: Да, попадал. Только без шлагбаума.
0: Только без шлагбаума. Ну что же, свои задачи вы знаете, как двигаться тоже, и когда получать преимущество, значит, никаких проблем. Значит, вместе с этим вы получаете и 20 литров топлива. Будем ждать, когда заберете. Передавайте приветы.
1: Всем привет, хорошего настроения.
0: Спасибочки. Вам тоже хорошего. Участвуйте почаще. Выигрываете. Ну а мы говорим вам до свидания, всего самого наилучшего, прекрасного, пускай настроение и дела будут отлично, как и до начала викторины, хотя, думаю, проблем с этим точно не будет. Ну и напоминаю всем нашим слушателям, что надо чувствовать себя прекрасно, но еще лучше, что точно позволит чувствовать себя замечательно, это проявлять внимание на дорогах, чтобы там было безопасно, для этого надо смотреть по сторонам, знать правила дорожного движения, быть внимательными, говорить то же самое, делать своим друзьям, знакомым, близким. А если очень уж, очень устали, то лучше всего приезжать отдохнуть, а уж потом с полными силами и с восстановившимся вниманием продолжать все эти действия. Мы же полетели дальше, у нас музыка Кэти Перри, а после немного о машинах. Да, в этот раз буквально о них.
2: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Езда по правилам.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Китайская компания GAC начала принимать предзаказы на флагманский кроссовер S9, но цены на автомобиль по-прежнему держатся в секрете. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания GAC объявила о старте приема предзаказов на флагманский кроссовер S9 в России. При этом в пресс-службе китайской марки не раскрыли цены на новую модель. GAC S9 представляет из себя полноразмерный кроссовер, который внешне чем-то напоминает Range Rover, хотя по размерам ему уступает. Новинка получила двухцветный кузов, 21-дюймовые колесные диски, панорамную крышу, скрытые дверные ручки и узкую переднюю светодиодную оптику. В подобном стиле выполнена и младшая модель S7, дебютировавшая в России ранее. На рынке модель будет представлена исключительно в двухрядной модификации. При этом в Китае у нее есть и трехрядная семиместная версия.
0: Под капотом.
1: GAC S9 – это последовательный гибрид с двумя электромоторами, полуторалитровым двигателем внутреннего сгорания, который выступает исключительно в роли генератора для подзарядки батареи и системой полного привода. Также кроссовер оснастили никель-кобальт-марганцевым аккумулятором фирмы CATL. Его емкость составляет 44,5 кВт-часов. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 340 лошадиных сил. При этом 30-минутная мощность электромоторов, а именно она используется для расчета транспортного налога, составляет 147 лошадиных сил. До первой сотни GAC S9 может разогнаться за 7,2 секунды, а пополнить запас батареи с помощью функции быстрой зарядки можно всего за 15 минут. Суммарный запас хода составляет 1019 километров.
0: Дорожный монстр.
1: Полный набор опционального оборудования пока не раскрыт. Но известно, что кроссовер будут продавать с адаптивной подвеской SDC с регулируемой жесткостью амортизаторов. Также автомобиль оснащен широким спектром водительских ассистентов, куда, к примеру, вошли адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и система автоматической парковки. Одним из главных соперников GAC S9 в России станет Lixiang L9. Эту модель с недавних пор в России продают официально по цене от 12 миллионов рублей за автомобиль прошлого года выпуска. Китайский кроссовер доступен на рынке с гибридной силовой установкой, полным приводом и адаптивной пневмоподвеской. Запас хода до 1176 километров. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
2: Радио номер один на Чукотке.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Порядок на кухне начинается с грамотного хранения. Располагайте бытовую технику по принципу частоты использования. То, чем вы пользуетесь каждый день, например, тостер или чайник, ставьте на виду и под рукой. А приборы для особых случаев можно убирать в глубину шкафа или на верхние полки.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Билли Джин и Майкл Джексон на волнах радио Пургам напомнил нам о том, какое же все-таки крутое у него творчество. И что, сколько бы лет не прошло, явно останутся те, кто будут танцевать и не только под его песни, а также делать те самые косплей-вечеринки, где каждый соревнуется не только в том, чья шляпа круче, но и в том, у кого лунная походка выглядит более натурально. И не только это, но и куча всего другого. А у нас, друзья, переход в новый, уже вечерний час, так что готовимся, слушаем Brah XMT и чувствуем себя отлично, без этого никуда.
1: Радио Пурга.

0: Не учи ученого.
1: Пчелы выбирают цветы так же, как люди выбирают рестораны. Ученые из Киотского университета и Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований Японии выяснили, что пчелы могут выбирать цветы почти так же, как люди выбирают популярные рестораны, ориентируясь на других посетителей. Долгое время считалось, что пчел привлекают прежде всего яркие цвета, крупные лепестки и сильный аромат цветов. Однако новое исследование показало, что для опылителей не менее важна социальная информация – присутствие других пчел на цветке. Чтобы проверить это, исследователи создали искусственные цветочные поля и наблюдали за поведением шмелей Bombus ignitus. В эксперименте пчелам предлагали цветы разных цветов с одинаковым количеством нектара. В некоторых случаях ученые помещали на цветы мертвых пчел, имитируя уже прибывших посетителей. Когда ранних посетителей не было, шмели в большинстве случаев выбирали цветы любимого цвета. Но ситуация менялась, если на менее привлекательных цветах уже находились другие пчелы. Тогда насекомые часто игнорировали свои обычные предпочтения и летели именно туда. По словам исследователей, пчелы воспринимают присутствие других опылителей как сигнал о надежном источнике пищи. Это помогает им экономить время и силы при поиске нектара. Ученые называют такой механизм эффектом подражания. После появления первых посетителей остальные пчелы начинают следовать за ними, и цветок постепенно становится все более популярным. Авторы работы считают, что этот эффект может влиять не только на поведение насекомых, но и на эволюцию растений. Даже менее яркие цветы способны успешно конкурировать за опылителей, если им удается первыми привлечь пчел.
0: Не учи ученого.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак, палин гельхэд гэдурбан альтэгэм энанамгэлаа үл өмгэна пинэлгүүд. Гэнэн ювэ үлэн раас үнтэлан бэл гал вэлхэг гэна аратаан гэд гудэм бэг вэнг амзалата гуэрия үтэйм. Энантин маа үл агэгэлий хэнэмэл этэйм. Раас вэнгэн бэл гал раас вэнгэр гэд рэнлэн гэд мэнгэд гэна мроха кликин мэнгэд гэнэн гама нэрэ кликин километр тэйм. Анансеумс на расунтылан вна яргиек вэвал анан камрэнгэйтэн гэтэм кликин мэнгиткин километр тэ масакав кывал на павьюнотаскиек вэм анкама ананурас на ананакав кывал на минкре нанамгэлхаур кэтэ нанчин маул тэ рарасвэн гэтэ рарасвэн гэл энкел хэт нэрэ пирин гэнэт кэлхэн каутауне тэ сэйнэй илхэнэм. Наматвал на Чукотка Киркурке Рарасвунгата Тенкит Унгарка на Расвунгаргат Вальха Кренлингат Мандиткин Кон Асхенкаука Сейни Ислика Фестиваля Крена Берингов Пролив. Казани Ренле а чемпионат Таменга Красия Тиргакина Обилимпикса Нотаверингат Летым Чукотка Наран Кальронган Нирякина ветерана Антона Ацитахинен Кама Кирилл Никулина номинация Кинаяль Тренем Евилютит Кунэнгетэм Кликин Нанмышлен Каку Павытат Ельхин Отелькау Тауниеты Сейни Ельхин Румэкингетэм 800 нутеверинг это плеткул это нракли кинан мыслинг на регион кината ракр асин гата тамин нурга крингами вилю тет кунэнг это кин кам косе тамин нурга кам ан кан мэсер тен мас нин кон винре така раро васа так нутеверинг это плеткул это чемпионат нэнлэх нирак авгивинг эти унни вукаванэрме те морак варатин. ПЭК и Камгулин от Тёлькина от Минсити Платина кина правительства и по округам. И на нам гасаурка та кедимени от Мюсертен мыса кин ветчо гесилин это темингас уритя кампания планума. Минсити ганьян раусен от Ниран свептеты. Янур темингас анаран умравауна платина анкама пасвантываутку нагнеретейкан анкама. Инэн кэтвивин анам. Амал эта палатку юшкалте Миусити Яурина. Ав энгака гапаткатайкам гусен кухёрвар этхи узной тау неты. Анканар эттеквы наматвал эт нанэсулкай уканаты. Тар энгатамингас на Чукотская строительно-буровая компания. Минкре нанмусаурка тапынсэнгэл эт информагентство Чукотка. Подкатай конвете манит рельхрен макель анкликин маниткин нрах миллион тегас вептама. Тар энгэл анарасыгай нар энгэн троска тиргэта. Тенкит унгаркана ктур гэгитэлэн синит Владислав Кузнецов нам. Наматваль апынсу нэлсэхэнэн кунам. Майнэ троскэл нам. Тринерген пынгэлэ кухёрвар этры базауты номер два нкама. Рэд панэмэту карвентон вэты нэрэпэт кэтэйкэнгэн мэусэртэн мэс ўгэт. Анканэпэт пэлэткуркэн атау вэлкэтвэтау нэтэ.
0: Радио номер один на Чукотке.

А это Лолита. Если любви молись. Конечно, думаю о хорошем. Своим близким, разумеется, и чувствую себя на все сто хорошо, особенно в этот вечер. Это ведь хоть и не воскресенье, ни пятница, ни суббота, но четверг, ближайший к ним конкурент, который уже заканчивается. Потому напомню, это повод почувствовать себя немножко лучше. А теперь розовый вечер вместе с Амирчиком.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте на кончике языка. Когда вы точно уверены, что знаете слово, но оно ускользает. Вы рассказываете друзьям историю, и тут появился этот, ну как его, актер. Снимался в том фильме про космос с такими бровями. Вы даже представляете лицо, голос и первую букву имени. Но само имя не идет. Вы чувствуете, что оно там, внутри, и готово выскочить. Но не выскакивает. И чем больше напрягаетесь, тем дальше уплывает. Или на экзамене. Вопрос простой. Вы все учили, но нужный термин будто стерся. При этом вспоминаете, сколько букв в слове, с какой оно начинается и даже как выглядит в учебнике. Но не само слово. Это не провал памяти, это пауза в соединении. Мозг нашел значение, образ или контекст, но временно не может подключить к нему звуковую форму, то есть само слово. Как если бы у вас был доступ к файлу, но не хватало пароля на открытие. Самое интересное, что если кто-то подскажет даже намеком, слово тут же возвращается, и вы восклицаете «Точно, вот оно!», потому что мозгу нужен всего лишь легкий толчок, чтобы замкнуть цепь. Ну вот вам совет на день. Если слово застряло, то перестаньте давить. Отвлекитесь на минуту, посмотрите в окно или смените тему. Часто именно в момент расслабления мозг сам достраивает недостающее звено. А если не помогло, то просто опишите его другими словами. Иногда это даже лучше. Собеседник поймет вас раньше, чем вы вспомните точное название. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто иногда путает найдено с доступным.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

будущего. На самом деле, интереснейшая песня о том, что прошлое может добраться до тебя в любой момент, просто пока ты задумался. Вот

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Все в курсе, что заниматься спортом полезно, но при этом большинство из нас так и продолжает лежать на диване. В принципе, можно махнуть на всю рукой и убедить себя в том, что ты не ленивый, а просто слишком умен для того, чтобы тратить время на упражнения с гирей. Тогда приведу другой довод. Ты в курсе, что именно физкультура способна заставить мозг работать продуктивнее? Тренировки развивают не только мускулатуру, но и умение концентрироваться, планировать и фильтровать отвлекающие факторы. Кстати, несколько лет назад было обнаружено, что аэробные и силовые упражнения положительным образом сказываются и на многозадачности мозговой деятельности. Начни регулярно тренироваться и вскоре обнаружишь, что стал куда быстрее обучаться и обрабатывать новую информацию. Все просто, приток крови к мозгу возрастает и обеспечивает его питательными веществами, такими как глюкоза и кислород. Так что добро пожаловать в мир железа, парень, без отговорок.
0: Территория мужчин.
1: Покрасневшая, шершавая кожа на руках. Для делового рукопожатия полный провал. Так что прекращай разгуливать в ветреную погоду без перчаток, как легкомысленный десятиклассник. Репутация дороже. У тебя как минимум должна быть универсальная пара кожаных перчаток. Они отлично подходят для делового образа и хорошо дополнят менее формальный повседневный. Стоит учитывать, что перчатки должны совпадать с доминирующим цветом верхней одежды или отличаться на пару тонов. Перчатки высокого качества изготавливают из тонкой кожи, используют телячью или козлиную, различные выделки и фактуры. Однако имей в виду, кожа не самый теплый материал. Поэтому на зиму выбирай перчатки с утепленной шерстяной или кашемировой подкладкой. Вторая пара перчаток должна быть шерстяной. Трикотажные или вязаные модели станут лучшим вариантом.

0: для молодых мужчин, которые предпочитают полуспортивный стиль в одежде. Ну и, наконец, можно утеплиться на все 100, купив себе перчатки на меховой подкладке. В такие можешь без опасений прогуливаться даже в лютый мороз.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радио номер один на Чукотке. Радио
1: «Волга». Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать в деревню.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Рэй, Where's My Husband на волнах радио Пурга. Коротко о том, что иногда хочется видеть, ну или по крайней мере понимать, в какой близости находятся те самые люди. Ну, близкие, родные и те, что могут внезапно нагрянуть, пока готовишь им сюрприз. Конечно, в хорошей ситуации. Ну и надеемся, что все будут в зоне действия сети, по крайней мере, как минимум. Ну а дальше у нас в зоне действия Женя Трахина в комнате культуры и волшебный привет. Мы тоже скажем привет и полетим следом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре у Ледового дворца обновят проезд и пешеходную часть. Там продолжается ремонт на участке улиц Полярная и Чукотская. Как сообщили в городской администрации, работы начались в июне. Рабочие полностью меняют покрытие на дороге и тротуарах. Там же появится зона парковки. Вместо старого полотна строители уложат покрытие из армированного цемента-бетона. Внутри будет скрыта стальная сетка, которая повысит прочность конструкции. Общая площадь работ составит более 4000 квадратов. Финансирование идет из городского и окружного бюджетов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчиком выступает компания «Чукотстройинвест». Завершить все работы планируют к 30 октября этого года. Маршрут ультра-трейла на Чукотке пройдет через Гудым и Золотогорье. Организаторы опубликовали полные схемы забега «Золотая Чукотка Ультра». Участникам предложили три дистанции – 13, 30 и 40 километров. Самая короткая включает тундру и подъем на гору Большую. Маршрут на 30 километров сложнее. Он пройдет через заболоченные участки Гудым и бетонный тоннель старой базы хранения ядерного оружия. Самый длинный забег станет и самым сложным. По словам одного из организаторов Ивана Петрова, на отдельных отрезках участникам будет особенно тяжело.
2: 40 километров будет пролегать через ближайшие горы, через тундру и захватят самые значимые, самые яркие места, которые находятся, можно сказать, в шаговой доступности. 85% примерно этой дистанции – это чистый бег по грунтовым дорогам, причем и вверх, и вниз. И даже будут такие злые участки, на которых, наверное, единицы смогут бежать. И примерно 15% дистанции – это технические участки, такие как подъем в гору, по каменистой поверхности, это переходы определенных треков по куруму, то есть по камням, и, конечно же, куда уж мы без тундровых болот, которыми богат наш край, и здесь участники пробегут именно по сухим болотам, по сути, по траве, которая имеет такую немножко качкообразную форму.
1: Подать заявку можно до 15 июля. Для жителей Чукотки участие сделали бесплатным. Напомню, соревнования пройдут 19 июля в угольных копях и станут частью фестиваля «Берингов пролив». Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 269 беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате атак на Крым, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что это произошло в селе Денисовка и в Красногвардейском районе. Возгорание зафиксировали на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. Там пострадавших, по предварительным данным, нет. И в завершении выпуска. Российские ученые на МКС выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил. Эксперимент пройдет в два этапа. Одна линия насекомых впервые отправится в космос. Другая, уже имеющая за плечами несколько космических миссий, продолжит формирование поколений в невесомости. Возвращение образцов запланировано на конец июля. А доставить новых участников эксперимента на МКС должен пилотируемый корабль «Союз МС-29», старт которого намечен на 14 июля. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Вот и провели мы самоанализ вместе с группой «Градусы» за эти 3 минуты в песне «Кто ты?». Ведь буквально тут есть такая тема: поиск идентичности, стремление к эмоциональной связи и разочарование в монотонности повседневной жизни. Оттого и вопросы обо всем, что происходит вокруг. А ведь почему бы и нет? Задаешь вопросы там, а потом и про себя. Ведь кто, если не ты, должен на них ответить? Хотя иногда приходится просить помощи зала или друга. Но что поделать? Прямо сейчас просим помощи у казаков, чтобы они представили еще один хит. Ребята нашего двора.
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио Бургас.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

звонкий и глоток ностальжи в большом количестве, к тому же, на протяжении практически 3 минут. Ну а вместе с тем, вот глоток немного о праздниках, да, глоток тех самых интересных вещей, ведь сегодня день дружбы и единения славян, день моряка, так что

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отправимся не за новыми чудесами, а за родственными.
2: Еду куда хочу.
1: В поселок Териберка, на Кольский полуостров, на другой край нашей огромной страны, где северное сияние тоже домашнее, а киты такие же гости, как у нас. Да, здесь, в Териберке, природа такая же дикая, как у нас, такая же величественная и такая же говорящая. Это место не для комфорта, а для встречи со стихией. Для тех, кто знает, настоящая свобода там, где ветер не спрашивает разрешения.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Мы-то знаем, как это – выйти из дома зимой и увидеть, как небо загорается зелеными и фиолетовыми волнами. У них в Териберке то же самое, только фон не тундра, а скалы и Баренцево море. Те же духи танцуют, только над другим берегом. Зимой с декабря по март здесь особенно чистое небо и зрелище, которое меняет жизнь. А весной и летом киты – гренландские, как их еще называют, полярные киты. Может, даже ваши старые знакомцы, ведь они ходят одной дорогой – от нас к ним. В Териберке их встречают с таким же трепетом. Смотрят, как фонтан взлетает над волной, и молчат, потому что слова тут лишние. С мая по июль они пасутся у берегов. Морские экспедиции позволяют увидеть их вблизи.
2: Готовимся к полету.
1: Добираются туда через Мурманск. Дальше на внедорожнике или автобусе. Но помните, хоть природа и родная, правила другие. Там нужны пропуска в заповедные зоны и гиды для походов.

0: легко потеряться. И, конечно, как и у нас, ничего не оставлять, кроме следов. Увозить только фото и чувства.
1: Финальный аккорд.
0: Териберка – это не вот вам экзотика. Это встреча с тем, что мы уже знаем, но в другом отражении. Для тех, кто хочет увидеть, как Арктика дышит на другом конце России. Чтобы понять, наша страна огромна, но связана одним небом. Так что, если соберетесь, возьмите теплую одежду, термос и воспоминания о нашем севере. Они помогут понять лучше их север. Потому что самые сильные путешествия – те, что начинаются с узнавания и заканчиваются чувством единения.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Артикасты и качели, конечно же, волшебные, эмоциональные и не только. Ведь даже воспоминания о обычных качелях могут быть настолько приятными, что в нужный момент, вспомни о них с тем человеком, с которым это было, вам сразу, наверное, станет хорошо и, возможно, появится улыбка, ведь воспоминания о качелях чаще всего приятные. Надеюсь, неприятных нету, а если есть, то пускай они забудутся, как страшный сон. Ну а мы не забудем о том, что этот день прошел, а ведь он проходит уже совсем скоро. Прибудет пятница, а пятницу мы любим. В ней услышимся. Всем всего крутого!
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, весь мир стучит по экранам, а вы макаете гусиное перо в чернила, выводите буквы медленно, чувствуя каждую паузу между словами. Вы не отправляете сообщения, вы отправляете кусочек времени, запечатанный воском и терпением. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто в 26-м году по-прежнему пишет письма пером и чернилами не как реконструкцию, а как акт доверия к слову. Речь о реальных людях. От студентов в Праге до пенсионеров в Кракове, от художников в Сеуле до влюбленных в Буэнос-Айресе, которые отказались от клавиатур в пользу перьев, чернильниц и плотной бумаги. Для них письмо не способ передать информацию, это ритуал внимания. В Чехии один учитель устроил клуб живого письма. Раз в месяц десяток человек собираются в старой библиотеке, заваривают чай и выбирают чернила. Синие для дружбы, черные для важного, а красные для признаний. И пишут письма тем, кого давно не видели. Слово, написанное рукой, не улетает в облако. Оно остается в руках того, кому адресовано, говорит он. А в Южной Корее молодая художница посылает друзьям письма картины. Она пишет текст пером, а вокруг рисует акварелью. Одно такое письмо однажды вернулось к ней через год с ответом, написанным на обороте. Это был диалог, который длился целый год, и ни одна цифра его не прервала, рассказывает она. И да, такие письма требуют смелости. Нельзя стереть ошибку, только принять ее. Нельзя отправить мгновенно, нужно подождать почту. А если чернила расплывутся от дождя, это станет частью послания. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то написал «люблю тебя» вместо «спасибо за книгу» и получил предложение руки и сердца. Другой раз ребенок увидел перо и спросил, это как у Гарри Поттера? А один дедушка в Аргентине до сих пор получает письма от жены, хотя она ушла 10 лет назад. Он просто продолжает писать ей и оставляет конверты в ящике. Интересно, что многие говорят одно. Когда я пишу пером, я не тороплюсь, потому что каждая буква – это выбор, а не привычка. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы сейчас написали письмо пером?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Мост через реку Млелин реконструируют. Длина нового строения превысит 102 метра. Там сделают две полосы движения. Полностью завершить работы планируют в следующем году. При этом объект уже готов на 40%. В Певеке стартовал главный этап работ на плотине. Подрядчик усилит сооружение, установит сезонное охлаждающее устройство. Затем строители сделают перерыв, чтобы сооружение промерзло. На втором этапе займутся верхним откосом, инженерными системами, сбором и очисткой дождевой воды, а после благоустроят территорию. Свидетельства о первой специальности получили 180 школьников региона. Это ученики 8 и 10 классов, которые участвовали в проекте «Первая профессия». За 7 месяцев ребята без отрыва от основной учебы освоили разные направления. Следующий набор планируют открыть в сентябре. В Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству «Обилимпикс» для ветеранов спецоперации. Чукотку представляют Антон Ацетахин и Кирилл Никулин в номинации «Управление дронами». В субботу Чукотка отметит День молодежи. В Анадыре с 4 до 8 на главной площади устроят концерт, мастер-классы, спортивные и интерактивные площадки. В Эквикиноте праздник начнется с мини-футбола. В Певеке проведут спортивно-игровую программу. В проведении устроят квиз и квест к 80-летию поселка. А в Билибино молодежь приглашают на уличный квест, который начнется в час дня 28 июня. Активности смогут посетить все желающие старше 6 лет. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире!

0: Минутка здоровья.
1: Настольные игры снижают стресс. Специалисты Плимутского университета подтвердили то, что энтузиасты ролевых игр знали десятилетиями. Настольные игры положительно влияют на психику. Они способствуют инклюзивности, поддерживают обучение и повышают вовлеченность игроков. В 2025 году объем мирового рынка настольных игр и игральных карт оценивался почти в 20 миллиардов долларов США. По прогнозам, к 2030 году он достигнет 32 миллиардов. Рост интереса связывают с пандемией COVID-19, однако индустрия продолжила развиваться и после отмены ограничений. Движение за цифровой детокс также привлекло внимание к такому досугу. Исследования, посвященные пандемии, показали, что настольные игры снижают уровень стресса, изоляции и тревожности. В университете штата Канзас программа «Сплочение через настольные игры» использует их для развития самоконтроля, коммуникативных навыков и исполнительных функций. Социальные связи, которые формируются во время игры, поддерживают эмоциональное и психическое благополучие, влияют на когнитивные способности. Магазины настольных игр в разных странах фиксируют рост посетителей. Такие пространства все чаще выполняют роль третьего места, помогая бороться с одиночеством среди молодежи, предлагая живое общение без посредничества экранов и алгоритмов. Меняется и подход к созданию игр. Разработчики стремятся снижать барьеры для маргинализированных сообществ. В игровой индустрии набирает силу тенденция к инклюзивному дизайну, где учитываются интересы разных групп. Появляются группы тестирования прототипов, где разработчики собираются для работы над новыми проектами, а игроки могут найти новых знакомых.
0: Минутка здоровья. И олени пасутся под музыку. Радио Бурган.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами простыми рецептами быстрых и вкусных салатов с минимальным составом ингредиентов. Поехали! Первый вариант – свежий салат из редиса, огурца, зелени и сметаны. Любителям капусты придется по вкусу салат с добавлением свежей моркови и зеленого яблока. Заправляем растительным маслом. Следующий – с помидорами, брынзой и свежим базиликом. Для заправки возьмем оливковое масло. Если любите авокадо, нарежьте полузрелое кубиком, добавьте творог, зелень и натуральный йогурт. Такой можно выложить на хлеб и подать в виде тостов. Еще один вариант для разнообразия вашего меню – вареная свекла с черносливом, грецким орехом и сметаной. Ну и без морковного салата не обойдемся. Возьмите морковь по-корейски, вареное яйцо и куриную грудку. Можно заправить сметаной с добавлением горчицы или майонезом. Вместо курицы можно добавить крабовые палочки. И последний на сегодня вариант – маринованные шампиньоны, свежий огурец и зеленый лук. Заправляем растительным маслом. Не забывайте солить и посыпать перчиком или любимыми травами. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак. Палим тэлхэд гэдгэд урпангэл тэгэмэн анамгэлаа үлэ өмнэнэ пэнэлгүүд. Хав анг капат гэтай гэмгүүл хэнгүү үлхөрбөр адхи үзнүй тау нэ тэйм. Анханаар адтэг вэн мэтвал атаад на анэлүүл кавхэн атаам. Тар ангэта мэнгэл ана Чукотская строительна буравая компания. Мингрэ нанамгэлаа үргэта пэнлэнгэл ад информагентства Чукотка. Пат гэтай гэнвэтэ манитрэлхэрэн мэкэл анклэйкэн мэнгэткэн ngрах миллион тэгас вэптэма. Тар ангэл анарасгайнаар ангэна тэ Унгаркана Катурга Гитэлин Синита Владислав Кузнецовна Наматвал Айкеуку Нальшаканин Кунаб Майнат Росхэл Анам Тринерин Пангаса Кувшорвар Эта Рыбазауте номер 2 Нкама Эр Эта Пангамуто Карвентон Ветен Репатхатай Кангнат Милсертен Масауэт Прокуратура та Чукотка кен суд ГП генер асинте усин тунгы тура квасал нутевирингетл ингангаутын сенат нымытваса кырын Хабаровск акс асанл урга кытурын камам. Тар алшот гасаплит кока нутевирингатын веты гэс кэллинэм. Раквасаплит кока неу ана гаманивин ратын ngасынын миллион тэм. Амкалей патагат гангаутын сенатын кама промкаун веты суньетэл ана. Судагинс асинтеулын нэнгэ нэтлэн восхраорган мэкэлэн мэнгэдгэна гэвэтаунэтэй. Чукотка кэнэ ювэ үлэнэд мангэн ван вэтнэрэн тэнгэт вэунэд пан амгэтун вэтэн камаун лайвэн вэтэм. Хмэка ngрах тэйсэч тэн мэтвал этэга калэт юлэн атэ мэл Россия кэна онлайн калэт юргэкэм. Нэнгэнат нэрэн тэнгэт вэунэд яуринам. Мэл этэган калэру үлэн атэ калэт юн вэтэ мэнгэткэн ngрах ван вэтэм. Хав ангэк пэээкэ кэн камбилэйбинокэм. Ракуэр этэв кэнан мэкэс ога калэт юлэн атэ Мурок ван ватэм. Хав энга кэнан мэкэс ога калэт юлэн калэт курау касэн равэтирэк мирам. Энке кэнэрэтэйкэн инсайвэтлайян вэнэн кам вакуас кэйосэт саман. Муэтатим кэйосхэтэн кам эээкэтэм. Пээкэк нэрэкэн гэна микрорайонэк касам. Билибинок ама гэрмэлтэлэна микрорайон восточнэн кама вээм сурмэнэн кэкасэн. Чукотка кэнэрэн турэт вэунэт ваам вэлхват эрэн вэтну тагаймас антон вэтэ эрэн вэлхал майскаям. Кувлор вэрэд билибиной пэ Комсомольскаў тэ пээкэв тэ паніна нэптэйкэр кэн ваам вэлхват эрэн вэнэ. Млэл кэна, энкэ кэна ваам вэлхват эрэн вэнэ. Гапэтал сэн тайкэу мирэклі кэн гивэт ялэв тэм. Памлэ тэ пэлэдку вэлхал тэ мюсэдзі яурэна. Нхадай бэтэплэд куркэн, атау, эргаттаг нэтэй.

по случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу быть...

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Пчелы выбирают цветы так же, как люди выбирают рестораны. Ученые из Киотского университета и Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований Японии выяснили, что пчелы могут выбирать цветы почти так же, как люди выбирают популярные рестораны, ориентируясь на других посетителей. Долгое время считалось, что пчел привлекают прежде всего яркие цвета, крупные лепестки и сильный аромат цветов. Однако новое исследование показало, что для опылителей не менее важна социальная информация – присутствие других пчел на цветке. Чтобы проверить это, исследователи создали искусственные цветочные поля и наблюдали за поведением шмелей Bombus ignitus. В эксперименте пчелам предлагали цветы разных цветов с одинаковым количеством нектара. В некоторых случаях ученые помещали на цветы мертвых пчел, имитируя уже прибывших посетителей. Когда ранних посетителей не было, шмели в большинстве случаев выбирали цветы любимого цвета. Но ситуация менялась, если на менее привлекательных цветах уже находились другие пчелы. Тогда насекомые часто игнорировали свои обычные предпочтения и летели именно туда. По словам исследователей, пчелы воспринимают присутствие других опылителей как сигнал о надежном источнике пищи. Это помогает им экономить время и силы при поиске нектара. Ученые называют такой механизм эффектом подражания. После появления первых посетителей остальные пчелы начинают следовать за ними, и цветок постепенно становится все более популярным. Авторы работы считают, что этот эффект может влиять не только на поведение насекомых, но и на эволюцию растений. Даже менее яркие цветы способны успешно конкурировать за опылителей, если им удается первыми привлечь пчел.
0: Не учи ученого.

0: как сохранить деньги.
1: Нинкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Микон те коллектор тенка минкри ветяу карырэн. Евротури гапатуре мани трезет кокасне те банка тазмнёра козя организация тазу мани эсет козетэм. Винрэте гутрингат вьёз эта асу манин пасхантаукэ. Вьёз ананкет онгаткэна тазнэ трапасхантау вьёз калтэзмнёра рыгнан пур унинар эхэна тазнэ тэм. Евро рыгнан пур урапэсхантаукэ рыгнана нараунатым гунгна тазнэ тэм. Процента тенк амштрафа тора кайпым. Евро рирас хевка тан тайка турти укехеке сасумани периорга кененк ама массив терен ашнета асумани трельхргетем кан ищекинам. Евро асынат нишкинат вьёз

0: Тэм асууманы сэтгүүл нэнан мгэлаул алхал мэллэнэ мюсер алхуухам. Амал этэкал юлхалт нэнэт организация кэна нэнэт виол нэнг ама бминки мэл мгэл таасын тэм. И ама таньян юлхал виол нэн хэнэн кунэ тэм юмэткутул атэл айвнэ тэм юнка. Катеньенгетка организация реестра к коллекторских агентствов сайта к приставов НКРЛ уткавитявилсе так венит кутака кнуива кутка на мюсирет кэнэн нинвал ананнэл ан виос анас асуманин пашкантау кэм. Виос анкунэс аннэн ниделяк етэл эшкасынк ама крымэн ныките етэл эшкасынк ама крымэн вальтавенит кул эшкасынк ама крымэн сэрмэнгэл эшкасэм. Нк ама Ванитко Махремен Рамисау Юшкальт номера Евро Сермингер Кнем Вьюлята Танг Ахаешата Роспотребнадзоре Те Роскомнадзоре Те Нкама правоохранительные органы Хэвсинандит Вьюлят Ванен Сермингна Те Рапашкан Таун Вите Асингате Евро Туркаута Асумани Сеткулят Нкам Вьюлята Асуманин Пашкан Тауке Госреестра Кванен Кали Паттванате Евнеки Мстетке Хенанам Гсаквуте Полиция Сете Кнамгшаур книтка синитки на тнг ама тум гадгата мохсир книтка турги на тгелит ульти тоз ателепы.
1: Как сохранить деньги?
0: Минкри Раутас Аукэ Манит.
1: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Если вы хоть раз наблюдали за голубем на прогулке, то наверняка заметили, что он постоянно кивает головой, ну будто с кем-то соглашается. Но за этим, казалось бы, странным движением стоит вовсе не манера или стиль, а точный биомеханический механизм, помноженный на эволюцию. На самом деле голубь не кивает, а стабилизирует изображение. Все просто. При ходьбе глаза птицы двигаются вместе с телом, что создает размытость изображения. Чтобы четко видеть, голубь выполняет движение головой вперед, фиксирует ее в пространстве, пока тело его, что называется, догоняет и снова делает рывок и так по кругу. Это называется головной толчок и является встроенной системой стабилизации изображения почти как у дорогой камеры. Интересно, что не все птицы кивают, а только те, у кого ограниченная способность к движению глазных яблок.

0: нас коч.
1: В окрестностях села Мейны-Пыльгино гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейны-Пыльгино на частоте 101.6 FM.
2: Радио «Пурга». И тундра расцветает под музыку. Радио «Пурга».

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Китайская компания GAC начала принимать предзаказы на флагманский кроссовер S9, но цены на автомобиль по-прежнему держатся в секрете. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания GAC объявила о старте приема предзаказов на флагманский кроссовер S9 в России. При этом в пресс-службе китайской марки не раскрыли цены на новую модель. GAC S9 представляет из себя полноразмерный кроссовер, который внешне чем-то напоминает Range Rover, хотя по размерам ему уступает. Новинка получила двухцветный кузов, 21-дюймовые колесные диски, панорамную крышу, скрытые дверные ручки и узкую переднюю светодиодную оптику. В подобном стиле выполнена и младшая модель S7, дебютировавшая в России ранее. На рынке модель будет представлена исключительно в двухрядной модификации. При этом в Китае у нее есть и трехрядная семиместная версия.
0: Под капотом.
1: GAC S9 – это последовательный гибрид с двумя электромоторами, полуторалитровым двигателем внутреннего сгорания, который выступает исключительно в роли генератора для подзарядки батареи и системой полного привода. Также кроссовер оснастили никель-кобальт-марганцевым аккумулятором фирмы CATL. Его емкость составляет 44,5 кВт-часов. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 340 лошадиных сил. При этом 30-минутная мощность электромоторов, а именно она используется для расчета транспортного налога, составляет 147 лошадиных сил. До первой сотни GAC S9 может разогнаться за 7,2 секунды, а пополнить запас батареи с помощью функции быстрой зарядки можно всего за 15 минут. Суммарный запас хода составляет 1019

0: соперников ГАК S9 в России станет Lixiang L9. Эту модель с недавних пор в России продают официально по цене от 12 миллионов рублей за автомобиль прошлого года выпуска. Китайский кроссовер доступен на рынке с гибридной силовой установкой, полным приводом и адаптивной пневмоподвеской. Запас хода до 1176 километров. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Нет ничего досаднее, чем выглядеть в современном городе, отставшей от времени провинциалкой. Давайте задумаемся, что создает этот самый налет девушки из глубинки. Все просто. Нарочитая нарядность и тщательно выполненный яркий макияж без торжественного повода. Посмотрите, как выглядят модели в обычной жизни. Лишь свежий цвет лица, немного туши и легкий блеск на губах. И никаких сложно сочиненных комплектов одежды. Простой и лаконичный casual. Почему же они выглядят естественно и гармонично, а одетые в пух и прах барышни смотрятся комично? Весь секрет в том, чтобы соответствовать обстановке. Праздничный вечер, поход в театр, день рождения – это одно, а будничные дела – совсем другое. Женщина, которая хочет многое успеть и много где побывать, не будет тратить время на сложный мейкап и не станет по 5 часов кряду проводить в салоне красоты. Зато она постарается ежедневно выделять время на спорт и позаботиться о здоровом питании, чтобы быть бодрой, активной и свежо выглядеть без тональной грунтовки на лице. Ну а что касается гардероба на каждый день, то модели отдают предпочтение простым базовым вещам – белым майкам, футболкам, рубашкам и трикотажу. Все это хорошо смотрится с правильно сидящей парой джинсов. Леопардовый принт – момент очень спорный, но если бы дизайнеры единогласно признали его вульгарным, они бы не использовали его в своих коллекциях. А поскольку они возвращаются к нему регулярно, нам нужно лишь научиться правильно его носить. Безусловно, леопардовый принт самодостаточен, точно так же, как и змеиный, и тот, что копирует окрас зебры. Одной юбки в образе нам вполне достаточно. Исключение может составить разве что крохотный звериный клатч. Если вы сумеете выгодно обыграть своего хищного зверя, то результат будет весьма впечатляющим. Нам нужно четко обозначить грань между вульгарностью и сексуальностью. И если у вас получится соблюсти нейтралитет с легким намеком на чувственность, то эффект будет достоин внесения в вашу личную фэшн-историю. Самый безопасный путь – подружить леопардовый принт с бежевым или черным цветами.
0: Территория женщин.

и олени пасутся под музыку. Радио Бур.

0: теперь буду знать. Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться. Я звонил на небо, но любовь была недоступна. Расскажи, как мне заставить твое сердце забиться.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не позволяйте футболкам сползать с плеч. Если свободные кофты то и дело съезжают на бок, открывая плечо, вот гениально простое решение. Приклейте кусочек двустороннего скотча на лямку. Это полностью нивелирует скольжение. Футболка держится идеально, никакого дискомфорта.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио «Пурган».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Выбор мужской сумки базируется на главном правиле. Она должна быть ровно того же размера, что и ее функционал. Нет смысла носить с собой громоздкую сумку «Тоут», если ее единственным наполнением станет тонкая канцелярская папка, в которой лежат три бумажных листа. И наоборот, если носишь с собой тренировочную форму, клади ее в объемную спортивную сумку, а не пытайся втиснуть в деловой портфель. Если не боишься новаторских идей, можешь купить себе для работы деловой клатч. Когда-то он был женским аксессуаром, а теперь дошел и до нас. Мужской клатч стал своеобразным заменой барсетки. Он неплохо сочетается с деловой одеждой. А еще тебе точно не помешает так называемая сумка почтальона. Классические модели выполнены из кожи. Главное тут не переборщить с декоративными деталями. Сумка через плечо должна быть практичной, а не с кучей карманов и логотипов. Ну и наконец вернемся к пресловутому портфелю. Куда же деловому человеку без него? Сюда можно уместить все, что пригодится в будни. Ноутбук, документы, книги и даже обед в контейнере, если носишь еду на работу из дома.
0: Территория мужчин.
1: Нужно ли есть перед тренировкой? Как ни странно, этот вопрос до сих пор для многих остается открытым. С одной стороны, на голодный желудок заниматься не стоит. Пониженный уровень сахара в крови непременно снизит потенциал. А с другой, тренироваться с полным животом – то еще испытание. Есть мужчины, которые могут за час до похода в спортзал съесть полноценный обед и упражняться на славу. А другие едят за 3-4 часа до тренировки, чтобы пища успела худо-бедно перевариться. Одним словом, этот момент сугубо индивидуален, так что прислушайся к организму. Небольшой перекус на 300 килокалорий можно позволить себе и за час до занятия. Если близится ударная тренировка, надо добавить в меню углеводов. Никто не говорит, что перед тренировкой срочно нужно умять тарелку пельменей. А вот стакан сока или несколько фруктов будут в самый раз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: остаюсь.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
1: Погружаемся в историю.
2: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна. Покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
1: Время семейных эмоций.
2: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк – Золотая бухта. С пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу

0: природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
1: Готовимся к полету.
0: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
1: Напоследок.
0: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио номер один на Чукотке. Радио. This ain't no disco. It ain't no country club either.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда давайте начнем. Сегодня в меню супербыстрые белковые котлетки, которые можно приготовить и съесть без вреда для вашей фигуры. И нам для них понадобятся следующие ингредиенты. 180 граммов творога, одно сырое яйцо и одно отварное, 50 граммов твердого сыра, 2 столовых ложки рисовой муки, зелень и соль, перец по вкусу. Теперь все перемешиваем до однородности, предварительно порубив вареное яйцо. Формируем котлетки и далее готовим одним из способов. Если хотите менее калорийные, то готовьте на пару или в духовке. Также можно обжарить их на небольшом количестве растительного масла. Подаем с овощами и любым гарниром по вашему вкусу. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кажется парадоксальным, что глобальное потепление связано с повышением средней температуры Земли и сопровождается аномально суровыми и экстремальными холодами, которые нередко проявляются даже и в нашей зоне. Однако это не противоречие, а результат сложных климатических процессов, происходящих в атмосфере и океанах. Основным механизмом, объясняющим этот феномен, является изменение циркуляции воздушных масс. Потепление Арктики приводит к ослаблению и деформации полярного вихря, мощного потока холодного воздуха, который обычно удерживает над северными широтами. Ослабленный вихрь становится нестабильным, и арктический воздух прорывается далеко на юг, вызывая резкое похолодание в регионах, где обычно зима мягче. Это и объясняет, почему в Европе, Северной Америке и даже Азии наблюдаются неожиданные морозы на фоне глобального потепления.

В окрестностях Нутепельмена сохранился уникальный памятник истории. Это чукотское укрепление в виде кольца из вертикально поставленных каменных плит. Относится к времени войн Чукчей с казаками Дмитрия Павлуцкого. А было это в 1730-е годы, однако. В Нутепельмене на радио «Пурга» можно услышать много еще чего интересного на частоте 101 и 6 FM.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Многие из нас, поддавшись моде на натуральные масла, начинают выбирать для себя в магазине самые ароматные субстанции. У масла подсолнечника и оливы запах не очень, зато у масла кокоса совсем другое дело – тонкий и сладковатый. Так и тянет попробовать на вкус. И, кстати, не стоит себе в этом отказывать. Масло кокоса используют для очищения организма и для улучшения обмена веществ. В нем много витаминов и минералов, так что применение можно найти массу. Главное – выбирать натуральное нерафинированное масло высокого качества. Принимайте его по столовой ложке один раз в день в течение недели, и токсины покинут ваш кишечник. А еще кокосовым маслом можно полоскать полость рта. Это удивительный продукт, который обладает антибактериальными свойствами. Масло лечит болезни десен, убивает вредные бактерии и освежает дыхание. Одной чайной ложки перед чисткой зубов утром вам будет достаточно. Красивые ноги – это сильнейшее женское орудие соблазнения. И чем теплее за окном, тем более открытой становится одежда. Какими бы стройными ни были ваши ноги без гладкой кожи, эффекта вы не произведете, так что не ленитесь обновлять кремы, масла, лосьоны и молочко. А если речь идет о креме для стоп, лучше выбирать те средства, которые содержат глицерин, витамин Е, прополис и комплекс фруктовых кислот. Все это прекрасно смягчает кожу и избавит вас от мозолей и натоптышей. Ну и помните, что движение – это не только жизнь, но и красота. Если от природы ваши ноги не слишком совершенны, можно и нужно вылепить себе соблазнительные формы икр и бедер при помощи фитнеса. Ногам идут на пользу прыжки со скакалкой, пробежки, а также велопрогулки.
0: Территория женщин.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 20.

не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: Минутка здоровья.
1: Ранний анализ крови поможет выявить диабет у детей за годы до болезни. В Германии успешно реализуется масштабный проект FR1DA, который доказывает, что сахарный диабет первого типа у детей можно выявить задолго до появления первых симптомов в рамках обычной педиатрической помощи. Исследование, координируемое Мюнхенским институтом имени Гельмгольца, длится уже 10 лет и охватывает сотни тысяч детей. С февраля 2015 года более 220 тысяч детей в Баварии прошли скрининг на ранней стадии сахарного диабета первого типа. В проекте участвуют 716 педиатров из частных клиник. Это показывает, что диагностику реально внедрить в повседневную практику без привлечения специализированных центров. Метод прост. Во время обычного приема у педиатра у ребенка берут небольшой образец крови и проверяют на наличие аутоантител к островковым клеткам. Ранней стадии считают ситуацию, когда в двух последовательных анализах обнаруживают минимум два разных аутоантитела. При этом уровень глюкозы в крови может оставаться в норме. Результаты впечатляют. При первом скрининге у 590 детей, около 0,3% от общего числа, выявили раннюю стадию диабета. Из них у 212 человек впоследствии развилась клиническая форма заболевания. Это 81% всех случаев, когда болезнь перешла в третью стадию. Через 5 лет вероятность такого перехода составила 36%. Важный вывод исследования. У большинства детей с диагностированным диабетом в семейном анамнезе не было этого заболевания. Кроме того, болезнь прогрессирует с одинаковой скоростью. Примерно 20% случаев перехода на более позднюю стадию в год, независимо от наличия наследственной предрасположенности. Проект FR1DA не просто выявляет риски, он помогает предотвратить тяжелые осложнения, такие как диабетический кетоацидоз, и закладывает основу для новых стратегий профилактики и лечения сахарного диабета первого типа у детей.
0: Минутка здоровья.

0: знаете ли вы?
1: Когда мы думаем о динозаврах, то часто представляем себе лишь гигантских грубых ящеров. А ведь они, оказывается, были очень разными родителями. Вот, например, небольшие авирапторы – настоящие образцовые мамаши и папаши мелового периода. Они не просто откладывали яйца, а тщательно обустраивали гнезда с уютным круглым углублением, аккуратно укладывая кладку в два, а то и в три слоя, и терпеливо высиживали будущее потомство, почти так же, как это делают современные птицы. А теперь контраст. Их гигантские родственники, крупные звероящеры, подходили к вопросу куда проще. Их родительская стратегия напоминала «посадил и забыл», зарыл яйца поглубже в теплую землю или песок и свободен. Дальше природа делала свое дело. Любопытно, что эти две модели дожили до наших дней. Первую переняли птицы, а вторую практикуют, например, крокодилы и черепахи. Вот такая эволюция родительской заботы.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите на урок географии, а вместо глобуса в классе стоит живой верблюд. Он не смотрит в окно, он и есть окно. В пустыню, в караваны, в жизнь, где каждый шаг – это расстояние. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про школы, где географию преподают с участием двугорбого помощника. Речь о реальных случаях. В основном в пустынных регионах Омана, Монголии и даже в одном учебном центре в Аризоне, где верблюдов приводят на уроки, чтобы дети не просто читали про Сахару или Гоби, а чувствовали ее. Шерсть, запах, походку и даже то, как они жуют сухую траву. В Омане, в деревенской школе, раз в месяц ученики выходят во двор. Там уже ждет верблюдица по кличке Наджа. Учитель показывает, как устроены ее подушечки на ногах, чтобы не тонуть в песке. Объясняет, зачем горбы. Не для воды, а для жира. И даже дает попробовать седло. Книга расскажет про пустыню, а он покажет, как в ней дышать, говорит педагог. А в Монголии, в степной школе Юрте, дети учат маршруты Великого Шелкового Пути, сидя на верблюде. Они сами выбирают направление по компасу, считают время в пути, измеряют расстояние шагами животного. Так география становится частью тела, говорит один мальчик. И да, такие уроки запоминаются надолго. Никто не путает верблюда с ламой, все знают, почему в пустыне холодно ночью, а домашнее задание – нарисовать карту с караваном в углу. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что уснул на горбе во время объяснения. Другой раз верблюд спокойно съел тетрадь с конспектом. Один раз девочка спросила, а он знает, где находится Канада? И учитель ответил, он знает, где вода, остальное не его зона. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели учить географию верхом? Или боитесь, что верблюд уйдет с вашей тетрадкой?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио «Пурга». Отрывайся!

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Участники специальной военной операции имеют первоочередное право на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям. Это лечение включает в себя обследование для выявления факторов риска заболеваний, а также рекомендации по ведению здорового образа жизни и питания. С 2026 года ветераны специальной военной операции смогут проходить реабилитацию в центрах реабилитации социального фонда, где им будет оказана комплексная помощь по широкому спектру заболеваний, включая последствия минно-взрывных и огнестрельных травм, повреждения опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы, заболевания сердечно-сосудистой системы. Также с 2026 года ветераны специальной военной операции смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры вместе с сопровождающим, которым будет оплачиваться проезд, проживание и питание. Это касается участников специальной военной операции с первой группой инвалидности или тех, кто нуждается в сопровождении по медицинским показаниям. С января 2026 года также расширен механизм оплаты проезда ветерана специальной военной операции на лечение. Теперь демобилизованные военнослужащие могут получать талоны на проездные билеты до центров реабилитации социального фонда и обратно, что дополняет действующий вариант компенсации расходов на дорогу. Участники специальной военной операции могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах реабилитации социального фонда России. Продолжительность лечения составляет не более 21 дня в соответствии с медицинскими показаниями и предоставляется один раз в течение календарного года. Для получения услуг участники специальной военной операции могут подать заявление через многофункциональный центр, клиентской службе отделения социального фонда России, через медицинскую организацию в установленных случаях. Направление на санаторно-курортное лечение осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или являющиеся инвалидами первой группы, направляются на лечение во внеочередном порядке. Филиал фонда также взаимодействует с корпорацией «Росатом», в санаториях которых можно пройти курс оздоровления. Каждое обращение рассматривается индивидуально. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефонам 8 420 722 210 51 и 8 422 210 60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Микон те коллектор тенка Минкри ветяу карырэн. Эур тури гапатуре мани трезет кокасне те банка тазмне ура козе организация тазу мани эсет козетэм. Винре те гутрин нат виоз эта асу манин пашкан таукэ. Вьёз анан кит унгат кэна таасын гэтр пасхан тау ёз калтэл мьёр рыгнан пуур у нинар эхэна таасын гэтэм. Ёра рыгнан пуур ур пэлхан тэв кэ рыгнан нараунатым гунгна таасын гэтэ процента тэнк амштрафа тур кайпэм. Ёра рирэс хэв кэ тантай кэ тур тэв кэхэ кэ сасумани периорг кэнэн кама массив тэрэн ашн гэтэ асумани трэлхэр гэтэм кэн ищэ кэнэм. Еурасын эт нийлхэн эт виол эт эм асыумани элэт кул энэн анамгэл аул алхал мэллэн амиусер алхок эм. Амал эт кал юл калтэн нэн эт организация кэн эм. Нэн эт виол энэн кама бминки мэл мэкэл эт асын эт эм. И ама таньян юл кал виол эм. Эн хэнэн кун эт эм юнгэт кутул атал айвэн эт эм юнг эм. Катенденгетка организация реестра к коллекторских агентствов сайта к приставов НКРЛ утка ветчавеш это квенит куток к нуиве кутка на мюсерет к ненин вас ненес ан виос анас асу манин пашкан тауке виос ан кунес ан неделя кетел эшкасен к амакрамен ките етел эшкасен к амакрамен вольтевенит кул эшкасен к амакрамен сермен эшкасен к амак Ванитко Махремена.

0: Элит Ульти Толят Лепы.
1: Как сохранить деньги?
0: Минкри Раутас Аукэ Манит.
1: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Brown eyes.
1: Ежедневная,
2: как бы историческая программа
1: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 1940 год. В один из московских универмагов обратился странный покупатель.
5: Здравствуйте. Мне срочно нужен будильник.
6: Видите ли...
5: Верни два. Самые громкие два, хорошо?
6: Да, дело в том, что, понимаете...
5: Да, вы правы. Дайте три, и давайте покончим с этим. Или взять четыре. Ну, на всякий случай.
6: Гражданин, понимаете, будильники раскуплены. Я могу предложить вам только петуха.
5: Да, с тех пор, как 26 июня 1940 года в СССР была введена уголовная ответственность за опоздание на работу более чем на 21 минуту, спрос на будильники среди трудящихся резко подскочил.
1: Ежедневная,
2: как бы историческая программа
1: «Календурь».
3: «Календурь».

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня пятница, 26 июня. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Президент заявил, что у них два вопроса – внутренняя безопасность и отношения с ближайшими соседями. По первому пункту с докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Участники также обсудили внешнюю политику. Среди присутствующих был премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов. Предыдущее совещание с членами Совбеза состоялось 19 июня. Тогда обсуждали внешнеполитическую повестку. На этот раз в центре внимания оказалась внутренняя стабильность. Ранее Владимир Путин поручал правительству принять дополнительные меры для защиты от украинских атак на российскую инфраструктуру.

структуру. Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 188 человек. Более 1500 пострадали, еще 150 числятся пропавшими без вести. Напомним, мощные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вчера менее чем за минуту. За ними последовали десятки авторшоков. Власти ввели в стране чрезвычайное положение. Спасатели продолжают разбирать завалы в Каракасе и штате Ла-Гуайра. Разрушены или повреждены не менее 250 зданий, включая 8 больниц и 20 торговых центров. Под обломками могут находиться еще сотни человек. США выделили Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий. По предварительным оценкам, экономический ущерб может достигнуть пятой части ВВП страны. Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку в самолетах на законодательном уровне. Замглавы ведомства Дмитрий Зверев заявил, что пора переходить от эксперимента к изменению законов. По его словам, инициативу могут запустить уже в этом году и обсуждать не только в правительстве, но и в парламенте. С 1 июня ускоренную проверку через единую биометрическую систему уже тестируют Шереметьево и Пулково на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Пассажир сам решает, пользоваться биометрией или предъявить паспорт. В июне сервис планирует расширить на десятки новых направлений, включая Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. В Госдуму внесли законопроект о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Владельцев соцсетей хотят обязать давать пользователям возможность ставить на такие фото, видео и тексты специальное предупреждение. Формат и порядок маркировки предлагают определить отдельным соглашением. При этом из финальной версии документа убрали обязательную маркировку всего нейросетевого контента. Разработчики должны лишь обеспечить техническую возможность для нее. Законопроект также вводит две категории искусственного интеллекта. Суверенные и национальные, для которых устанавливают требования по локализации данных в России. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: хотели, но не пели.
1: Ну почему не пели? Я, например, все утро пела сегодня. Бывают песни, которые заедают в голове, и со вчерашнего дня у меня почему-то в голове крутится один исполнитель. Не буду его рекламировать, просто скажу, что да, друзья, если вы с утра проснулись со вчерашними песнями, это значит, вы не отпустили вчерашний день. Пора приступать к новому. Поэтому не переключайтесь, мы обязательно это с вами сделаем. Я вас не пугаю, мы вас просто разбудим мягенько, введем в новый день и удивлять будем, потому что сегодня...
0: У нас же и пятница, во-первых, сегодня. Завтра у нас выходные, а еще к нам сегодня придут интересные гости.
1: Ой-ой-ой, не спеши, я только сказала сюрпризы, и ты сразу решила все карты
0: открыть. Знаешь, я чуть-чуть интригу, может быть, хочу добавить.
1: Ну давайте так, а не переключайтесь, мы буквально очень скоро в этом часе расскажем всю эту интригу, поэтому стоит остаться с нами, с радио «Пурга этим утром» и с Наташей Ковалевой.
0: И Ариной Перепелкиной.
1: Которые прямо сейчас вам расскажут прогноз от гидрометцентра.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня 5:15 к вечеру. Наконец-то теплеть стало в Билибино после вчерашнего недоразумения, потому что без осадков.
0: В Анюйске сегодня плюс 7, плюс 5. Облачно, осадков не ожидается.
1: В Певеке 3:5 тепла, переменная облачность без дождя.
0: На Айоне плюс 1, к вечеру будет уже плюс 8. Ясно, дождя не ожидается.
1: Странно, весь день ясная погода, а температура не выше 8, да?
0: Да, вот такая вот погода.
1: В Эгликиноте плюс 12, плюс 11, почти как у нас, переменная облачность, дождя не будет.
0: В Биллингсе сегодня плюс 2, к вечеру будет 0 градусов, переменная облачность без осадков.
1: В Беринговском 8-10 тепла, облачно, к вечеру ожидаются осадки в виде дождя, хоть не снега.
0: Да, это точно. Проведение сегодня плюс 12, к вечеру будет прохладно, плюс 6, облачно, осадков тоже не ожидается.
1: А в Лавренте разгон от плюс 4 и потеплеет до 10 градусов, переменная облачность, осадков не будет.
0: В Анадыре у нас сегодня переменная облачность, днем без осадков, ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 12, плюс 10, температура у нас сейчас плюс 11, и ощущается как плюс 8.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм неизменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки. Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень. А что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
0: Территория мужчин.
1: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели – не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: сегодня. Девочки и мальчики сегодня слушают радио Пурга, особенно те, кому есть 12 лет, но лучше 14, потому что молодежь у нас начинается с 14 лет. И мы вспоминаем их сегодня не просто так, друзья. В эти выходные молодежь будет особенно радоваться, потому что завтра отмечается последний день субботы. Последний день, последняя суббота.
1: Июня.
0: Июня отмечается День молодежи.
1: Разобрались.
0: Да. И мы решили, что о молодежи обязательно нужно сказать, потому что завтра нас в эфире не будет. Сегодня мы есть, а молодые люди это наше будущее, поэтому их нужно чествовать, их нужно поздравлять. Мы начнем их поздравлять сегодня. Не просто поздравлять, друзья. Мы решили пригласить в гости молодых людей и дать им возможность попробовать себя в роли ведущих на радио. Они нас заменят в эфире. Возможно ли это так через 5? Может быть, даже раньше.
1: Может быть, сегодня.
0: Но сегодня они точно нас заменят в эфире. И мы с ними будем разговаривать. Они будут с вами играть в викторины, рассказывать рубрики различные, которые они подготовили. И, естественно, мы их представим, но чуть попозже. Прямо сейчас я решила открыть рубрику, точнее, мы решили с Наташей открыть рубрику и рассказать вам, знали ли вы о молодежи, которая меняет мир. Дело в том, что они успели, в принципе, изменить историю, молодежь и современность не только в наше время. Самое поразительное, они делали это совсем юными. Поэтому предлагаю начать, например, с 19 века и Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы решили далеко не уходить в прошлое, начать с того, что поближе и то, что знакомо молодежи. Лермонтов прожил, к сожалению, всего 26 лет, но успел стать одним из главных голосов русской литературы. 18 он написал стихотворение «Парус», представляешь?
1: Который вообще,
0: знает,
1: да?
0: Каждый школьник и каждый взрослый.
1: Я поражаюсь, действительно, вот что в таком юном возрасте уже такая осознанность была у людей.
0: Да, я до сих пор цитирую фразу про жирный пингвин прячет тело. Вот. В 23 года Лермонтов уже работал над «Героем нашего времени». Книга, которую до сих пор называют первым в русской прозе психологическим романом. Конечно, мне кажется, обидно, что в 23 ты написал главное произведение всей своей жизни, в принципе, наверное, одно из главных произведений в истории России, а через 2 года тебя уже не стало. Кстати, опубликовали в 25 году.
1: Да, вот
0: и
1: такая
0: популярность
1: судьба, да?
0: Началась в 25-м.
1: Ну да. Что сделаешь, как случилось, так случилось. Кстати, при этом Лермонтова современники считали очень сложным таким и неудобным человеком. Именно вот эта вот его внутренняя, так скажем, честность сделала его тексты такими живыми. И он не боялся показывать человека таким, как он есть, с разными своими противоречиями. И эта традиция, кстати, до сих пор влияет, конечно же, на нашу культуру.
0: Вот, хочу рассказать еще про одного человека, Алексей Бондолюк. Кто не знает, это молодой российский математик, который еще в студенческие годы начал делать заметные работы в области алгебраической геометрии и теории представлений. Его исследования помогают развить абстрактные математические модели, которые потом находят применение в физике, криптографии и даже в машинном обучении. Я читала про Алексея Бондолюка. К сожалению, в математике я не сильна и не уходила долго в алгебраические геометрии, но думаю...
1: Да. И, кстати, тут тоже очень важен возраст. Как оказалось, многие прорывные идеи он сформулировал еще до...
0: Сформулировал,
1: что-то у меня с языком. Да, еще до 30 лет. И это как раз случай, когда молодой ум не боится таких сложных абстракций, смотрит на задачи по таким, скажем, необычным, неожиданным углом. И такие работы могут звучать, и не могут, вернее, их не рассказывают в новостях каждый день, но именно они двигают вперед нашу фундаментальную науку.
0: Вот, и я теперь вернемся к современности, к ребятам, чьи проекты решают вполне осязаемые проблемы. В России каждый год проходят конкурсы и так называемые хакатоны, где школьники и студенты предлагают реальные технологические решения. Недавно у нас на эфире были несколько таких ребят, которые привели меня в изумление, у меня были круглые глаза. Я думаю, как можно написать приложение, когда ты в 8 классе? Приложение, которое используют медики, они умеют. Сделали приложение, которое прочитывает...
1: Что прочитывает?
0: Фотографию органов. Вот видишь, как
1: да, я вижу.
0: Да. Флюорографию прочитывает. То есть они данные флюорографии помещают
1: в
0: приложение, прописываются, и он выдает тебе все данные о болезни, о том, чем человек знает. 8 класс, ты
1: это какие-то люди будущего на самом деле. И, кстати, тоже один из ярких примеров, это Валерий Ильин. Он, когда был школьником, кстати... создал комплекс БАТ-1. Это, как, так скажем, это такая насадка на обувь для незрячих людей. Она датчиками, такими вибромоторчиками, когда человек незрячий подходит к какой-то препятствию, начинает этот вибромотор, видимо, срабатывать, и человек знает, что туда идти нельзя. Это на самом деле очень удобно, конечно, для незрячих людей, чтобы уметь ориентироваться в пространстве самостоятельно.
0: И таких историй очень много, потому что в 20 веке и сегодня молодые люди меняют мир, кто-то словом, кто-то формулой.
1: Да, так что возраст не про количество лет, а про смелость брать сложные задачи и не откладывать их на потом.
2: Живое радио Чукотки.

0: Это ваше топливо на день.
1: Близнецы, информация сегодня летит к вам со скоростью Wi-Fi 6G. Но ловите только ту, что заставит ваши глаза гореть, остальное в бан.
0: Хорошо. Раки, ваша суперсила сегодня в ламповой атмосфере. Запомните, так что собирайте своих людей для вечерних посиделок и включайте режим «нет, не лампы», а уютного хаоса.
1: Львы, мир сегодня ваша сцена, а вы в ней главный хедлайнер, так что не стесняйтесь сделать селфи самого удачного ракурса.
0: Девы, ваши эмоции – это то самое видео, где кот плачет под грустную музыку. Так что просто дайте себе хотя бы час на обнимашки с пледом и идите дальше. Надеюсь, плед на работе.
1: Весы, сегодня выбор между пойти и не пойти решает монетка. Но оба варианта приведу вас к крутому вечеру, если вы не будете, конечно же, париться.
0: Скорпионы, харизма сегодня ваша на максимуме, Наташа.
1: Надеюсь.
0: Поэтому используйте скорпионы и ее не для интриг, а чтобы вдохновить кого-то на безумство вместе с вами. Ты поняла?
1: Поняла. Стрельцы, ваши планы на день крупнее, чем вы думаете, но главный билет к успеху – это спонтанный поворот налево, там, где все идут направо.
0: Козероги, отпустите контроль, разрешите себе хотя бы один импульсивный поступок. Поверьте, гороскоп это одобряет, и мы тоже.
1: Да. Водолеи, ваши идеи сегодня настолько гениальны, что даже и зависнет. Но не переживайте, просто запустите их в сторис с подписью «Для своих».
0: Рыбы, вы сегодня живете в своем мире грез, где даже дождь – это эстетика. Так что просто включите плейлист и представьте, что вы в клипе убили Айлиш. И понеслось. I'm a bad girl.
2: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Forever.
1: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
2: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
1: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
3: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: не коварные.
1: Совершенно, абсолютно.
0: Мы сегодня особенно дружелюбные, и мы сегодня даже еще будем делиться нашим микрофоном с людьми, которые к нам придут. Доброе утро, Чукотка, доброе утро, все слушатели Радио Курга.
1: Конечно же, всем доброе утро.
0: На часах студийных 8:52, уже почти 53, завершается этот час.
1: И у кого-то начинает сказать, рабочий день, начнем с этого уж. Так что, друзья, да, идем на работу.
0: Рабочий день, да. Начнется.
1: Пятничный еще, между прочим. Сегодня, наверное, все идут с таким настроением, может, на работу, потому что еще впереди два выходных, а завтра еще у нас и праздник, День молодежи, поэтому очень много поводов для радости. И солнышко еще на улице какое-то здесь, в Анадыре
0: светит. Поэтому молодежь завтра отдыхает, а сегодня мы ее решили напрячь в нашем эфире. Может, мы все-таки кобры?
1: Немножко, ну такие змеи. Чуть-чуть.
0: Да, мы пригласили в нашу студию ребят из движения «Первых», Артур Селезев, Светлана Кейкут человека из регионального движения «Первых», главного специалиста по развитию патриотического воспитания Екатерину Терехову. Все подробности в следующем часе. Вначале мы расскажем, что мы придумали, зачем мы их пригласили, что они будут делать. А вы, друзья, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после выпуска новостей в следующем часе будет запал.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Художники Чукотки могут стать авторами новогодних открыток. Жители округа старше 18 лет приглашают на всероссийский конкурс эскизов для Почты России. В компании сообщили, что победители станут авторами новогодней почтовой марки и праздничных открыток, которые увидит вся страна. Подать заявку могут не только профессиональные художники и дизайнеры, но и студенты творческих вузов, а также любители. Использовать нейросети нельзя. Работа должна быть выполнена самостоятельно, без программной генерации. Работать можно в любой технике, от акварели и карандаша до коллажа и компьютерной графики. Заявки принимают до 19 августа, а итоги подведут 4 сентября. Директор управления Почты России на Чукотке Александр Семеряков отметил, что у местных авторов есть все шансы создать яркие и самобытные работы, в которых люди почувствуют красоту настоящей северной зимы. Маршрут ультра-трейла на Чукотке пройдет через Гудым и Золотогорье. Организаторы опубликовали полные схемы забега «Золотая Чукотка Ультра». Участникам предложили три дистанции – 13, 30 и 40 километров. Самая короткая включает тундру и подъем на гору Большую. Маршрут на 30 километров сложнее. Он пройдет через заболоченные участки. Гудым и бетонный туннель старой базы хранения ядерного оружия. Самый длинный забег станет самым сложным. По словам одного из организаторов Ивана Петрова, на отдельных отрезках участникам будет особенно сложно.
2: 40 километров будут пролегать через ближайшие горы, через тундру и захватят самые значимые, самые яркие места, которые находятся, можно сказать, в шаговой доступности. 85% примерно этой дистанции – это чистый бег по грунтовым дорогам, причем и вверх, и вниз. И даже будут такие злые участки, на которых, наверное, единицы смогут бежать. И примерно 15% дистанции – это технические участки, такие как подъем в горы, гору по каменистой поверхности, это переходы определенных треков по куруму, то есть по камням, и, конечно же, куда уж мы без тундровых болот, которыми богат наш край, и здесь участники пробегут именно по сухим болотам, по сути, по траве, которая имеет такую немножко качкообразную форму.
1: Подать заявку можно до 15 июля. Для жителей Чукотки участие сделали бесплатным. Напомню, соревнования пройдут 19 июля в Угольных Копьях и станут частью фестиваля «Берингов пролив». Число погибших при ракетном ударе по Воронежу выросло до 6. Под завалами без признаков жизни нашли последнюю пропавшую без вести. Поисковые работы на месте ракетной атаки завершились. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Всего пострадали 68 человек. В больницах остается 21 раненый. Остальным пострадавшим при атаке, в том числе двум несовершеннолетним, госпитализация не потребовалась. Начались выплаты компенсации родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен, а также получит финансовую поддержку. Воронеж подвергся ракетной атаке 22 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Срок оформления итальянской визы для россиян увеличился до 2 месяцев. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на визовый центр Италии. Ранее документы рассматривали около 40 дней. Теперь процесс занимает больше 60. В визовом центре это объяснили большим числом заявлений. Туристам рекомендуют подавать документы заранее, не позднее, чем за 3 месяца до поездки. При этом процент одобрения остается высоким. Визы получают более 90% заявителей. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: До скорой встречи, обещала нам группа «Звери», ну а мы возвращаемся к вам прямо сейчас. Доброе утро, Чукотка, в эфире радио «Пурга». Снова Наташа Ковалева.
1: И Арина Перепелкина. Сегодня у нас пятница, 26 июня, а это значит, что впереди выходные. Но сегодня у нас не просто такая, скажем, пятница, а необычная, потому что у нас сегодня особенный эфир, ведь завтра у нас... вся страна будет отмечать День молодежи, и мы решили, а кому, как не самой смелой молодежи, вести сегодняшний наш эфир.
0: Поэтому прямо сейчас в нашей студии настоящий десант. Встречайте из регионального отделения движения первых Чукотского автономного округа главный специалист по развитию патриотического воспитания Екатерина Терехова.
2: Добрый день.
1: Доброе утро.
2: Еще утро, да? Доброе утро. У нас рабочий будет не добрый день.
0: Вот, это то, что я тебе говорила, Наташ, вчера буквально, что утро — это когда ты еще просыпаешься.
1: А когда уже проснулся, это уже добрый. Да. И сегодняшняя наша соведущая впервые, а может быть и не впервые, у микрофона нашего радио «Пурга», члены совета движения первых, это Артур Селезнев.
3: Всем привет.
1: И Светлана Киякут.
4: Доброе утро.
0: Отлично.
1: Ну как, ребята, вам не страшно? Все хорошо? Не волнительно?
3: Страшно, очень страшно.
0: Обещаем, будет интересно. Давайте так, вы сегодня полноценные ведущие, мы с Наташей будем только рядом, подстрахуем вас, но микрофон ваш. Договорились?
3: Так точно.
0: Я уже поняла, кто сегодня будет у нас главный ведущий, а кто будет под... Катя, буквально в двух словах, как ребята попали к нам в студию, можешь о них рассказать?
2: Да, конечно, с удовольствием. Это, как я говорю, мои ребята. До своей должности я была председателем местного отделения городского округа Анадырь. Вот. И ребята, Света и Артур, они члены совета местного отделения городского округа Анадырь. То есть это те самые активные ребята, которые везде участвуют, которые везде мне помогают. И когда нас пригласили, я, не задумываясь, сразу вспомнила о своих детях. Детях.
0: Светлана, Артур, давайте пару слов. Чего вы ждете от сегодняшнего эфира?
3: Энергии и позитивной, скажем так, настроений в этой студии.
1: А вы кто-нибудь уже были у нас, приходили на эфир?
4: Да,
1: или первый раз?
4: Я была.
1: Вы уже приходили, да. То есть уже опыт, в принципе, есть небольшой, общение есть. В прямом эфире. Вот отлично, у нас уже,
0: Светлана,
1: можно сказать, на опыте, ребята.
0: А чего ты ждешь от этого эфира?
4: Ну, наверное, еще больше опыта, попробовать себя в новой какой-то сфере и набраться от вас силы, энергии, какого-то позитизма.
0: Так, итак, главное условие. Вы, во-первых, не должны забывать представляться. Дальше будете говорить там вот в эфире. Артур
1: Селезнев.
0: Селезнев, Светлана Киякут. Можно друг друга представлять. И, конечно же, я предлагаю вам сразу окунуться в свою должность. И мы с вами прочитаем прогноз от гидрометцентра.
5: Погода на радио «Пурга».
3: Билибино плюс 5, плюс 15, облачно, без осадков.
4: Ванюйске плюс 7, плюс 5, облачно, без осадков.
3: В Певеке плюс 5, плюс 3, переменная, без осадков.
4: На Айоне плюс 1, плюс 8, ясно, без осадков.
3: В Эквиноте плюс 12, плюс 11, переменная облачность, без осадков.
4: В Белинксе плюс 2, плюс 0, переменная облачность, без осадков.
3: В Беринговском плюс 8, плюс 9, плюс 10, облачно, к вечеру ожидаются дожди.
4: Проведение плюс 12, плюс 6. Облачно, без осадков.
3: В Лаврентии плюс 4, плюс 10. Переменная облачность, без осадков.
4: В Анадыре переменная облачность. Днем без осадков.
3: Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду.
4: Температура воздуха плюс 12, плюс 10.
3: Температура сейчас плюс 11 градусов. Ощущается как плюс 8. В принципе, как и всегда.
0: Ну, ребят, я вижу, вы прям в роль вошли. Так что, друзья, оставайтесь с нами.
5: Живое радио Чукотки. Радио «Пурга». Музыка на краю земли.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Всем привет, с вами Артур Связнев.
2: И Света Кеквуд.
1: Итак, время первой викторины, она называется «Молодежный ликбез». Мы будем задавать вопросы, а вы пишите через Макс и Телеграм на номер 8-924-789-22-22. За правильный ответ приз от Радио Пурга.
2: Правила простые. Мы читаем вопрос. Первый, который написал правильный ответ, получит приз. Готовы?
1: И, внимание, вопрос. Как называется Всероссийский молодежный форум, который ежегодно проходит на территории России и является одной из крупнейших площадок для молодежи? В России есть несколько крупных ежегодных молодежных форумов.

0: Итак, у нас был вопрос, как называется Всероссийский молодежный форум, который ежегодно проходит на территории России и является одной из крупнейших площадок для молодежи. Так вот, ответов было много, и все мы приняли, но у нас есть победитель, который, собственно, и получит приз. Ее зовут Влада, она ответила «Территория смыслов», и скоро она получит сообщение с призом.
1: Ну, я думаю, ребятам будет интересно рассказать еще, да, какие еще есть молодежные форумы. Вы на каких бывали и какие вы знаете молодежные форумы?
0: Ну, в России есть несколько крупных ежегодных молодежных форумов. Вот самый известный — это вот «Территория смыслов», как было ранее сказано, Всероссийский молодежный образовательный форум «Матрос молодежи», одна из ключевых площадок для молодых специалистов, активистов и лидеров.
2: Также был МАШУК, Всероссийский молодежный форум, традиционно проходит на Кавказе. Особенно ориентирован на педагогов, наставников и тех, кто работает с молодежной политикой. На этом форуме у нас как раз-таки была Екатерина.
1: Да?
2: Да.
0: И Таврида Арт, форум для творческой молодежи, артисты, музыканты, художники, режиссеры и разные другие творческие профессии.
1: Классно. Ребята, расскажите, пожалуйста, мне просто интересно, как у вас ощущения от ведения викторины?
0: Страшно, все еще страшно, пока мало опыта.
1: Ну, мне кажется, мандраж просто первый, он пройдет обязательно, не переживайте. Мне кажется, вообще приятно, когда же люди отвечают правильно, да?
0: Конечно.
1: Мне нравится, что вы уже настоящий ведущий. Ведущий, увереннее держитесь, все хорошо. Друзья, не переключайтесь, мы обязательно еще поиграем в следующем часе, об этом у нас еще будет рубрика, которую подготовили ребята, но сначала мы сделаем небольшой перерыв, и у нас будет поздравление.
3: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: Итак, друзья, пришло время послушать еще одно поздравление от выпускницы. Да.
1: Не просто одно поздравление, друзья. У нас есть поздравления сегодня. Мы заранее нам прислали их, мы их записали. И мы хотим, чтобы не просто вся молодежь Чукотки, но и та молодежь, которая сегодня в студии, услышали эти самые поздравления. Они будут звучать и для вас, и для всей молодежи, которая есть на Чукотке. Поэтому, я думаю, это очень важные слова, которые должен услышать каждый, потому что... Эти поздравления очень искренние.
0: Да, поэтому давайте послушаем как раз-таки поздравления от выпускницы 2026 года. Она нам прислала очень такое теплое пожелание.
2: Дорогие выпускники, юноши и девушки, от всей души поздравляю вас с окончанием школы и замечательным праздником – Днем молодежи. Сегодня перед вами открывается новая страница жизни. Позади школьные годы, наполненные знаниями, дружбой, яркими событиями и важными уроками. А впереди новые цели, смелые мечты, большие возможности и собственный путь. Пусть молодость дарит вам энергию для новых свершений – уверенность в своих силах и стремление менять мир к лучшему. Не бойтесь ставить высокие цели. Верьте в себя, цените своих близких и никогда не переставайте учиться и развиваться. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, верных друзей, успехов во всех начинаниях и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый ваш день будет наполнен яркими событиями, интересными встречами и новыми победами. С праздником! В добрый путь, выпускники! С Днем молодежи!
0: Вот такое теплое поздравление от выпускницы. Наверное, возможно, это ваша знакомая.
3: Да, это Саша Пенелькут. Большое спасибо тебе, Саша. И я желаю тебе того же. И мы все вместе, дружно. И вся остальная молодежь Чукотки тебе тоже желает успешного поступления в Новосибирский государственный университет, куда ты хочешь.
1: Здорово. Спасибо, ребята. Будем ждать еще поздравления в эфире, а пока перейдем к музыке.
4: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11.
1: Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Теперь буду знать.
1: Мы сегодня, друзья, не одиноки. Утро на радио «Пурга» в виде интерактива. Молодежь, которая к нам сегодня пришла в студию. И вместо нас, вместо Наташи Ковалевой
2: и Арины Перепелкиной,
1: да, в эфире пытаются рулить. У нас рубрика, которую мы назвали
2: «Голос поколения».
1: Да, вопрос, который интересует молодежь, но мы решили провести его интерактивно. Мы будем задавать вопросы ребятам, а ребята будут нам рассказывать о молодежи Чукотки. Итак, мы заранее опросили ребят с 14 до 20 лет. Собрали 5 главных тем, которые реально волнуют молодежь Чукотки. Поэтому мы решили их с вами обсудить, потому что вы как раз и есть та самая молодежь. Мы подробности хотим узнать у вас. Итак, куда пойти учиться и нужно ли уезжать с Чукотки? Что вы думаете? Напомню, у нас в гостях Артур Селезнев в виде соведущего и Светлана Киквуд. Кто начнет?
3: Ну, давайте начну я. Да. Очень хотел поступить туда, где будут мои родные и близкие, поэтому в будущем я планирую поступить в Новосибирский государственный университет на факультете востоковедения.
2: А почему ты выбрал именно востоковедение? Как оно тебя так заинтересовало?
3: Ну, мы, во-первых, живем на Дальнем Востоке, это как-то близко. И у меня, скажем так, много знакомых, которые и учились на этом факультете востоковедения, и они в полном восторге.
2: Ну, туда же входит еще изучение, да, вот,
3: да.
2: Языков, это же, наверное, самая сложная часть. У тебя как вообще, хорошие?
1: Какие языки изучаешь? Да, хинди, китайский.
3: У хинди и китайский очень сложные языки. Я решил остановиться на более легком. Там вот у них два алфавита, поэтому я решил остановиться на корейском языке.
1: О, как интересно.
3: Да. У них хотя бы алфавит есть. У китайского много-много очень иероглифов, буквально тысячи и сотни.
1: Тем более в последнее время, мне кажется, корейский стал очень популярен, особенно у нас здесь.
3: Да.
1: И это не про продукты.
3: Даже
2: в моем
3: родном.
2: Да и продукт родном. Тоже очень популярный у нас.
3: Да.
2: Артур,
3: да.
2: Я еще хотела спросить, ты же ездил на «Умники и умницы», правильно? Ты там принимал участие и достаточно далеко
1: не просто
2: ты дошел.
1: Принимал,
2: да.
1: Он стал победителем.
3: А, я стал участником. Будем чуть скромны.
2: Что вот это приносит? Расскажи, вот когда ты участник такой, как бы, да, программы, что, какие бонусы это дает вообще?
3: Ну, в первую очередь приносит, скажем так, радостные вести из своего родного города, где я получаю от родных и близких поздравления, что вот, ты молодец. И это большой опыт.
2: Гордимся тобой, действительно.
1: А еще ты мог бы ведь поступить в МГИМО, я так понимаю.
3: Да, у меня был шанс.
1: Но ты решил поближе к родне.
3: Да.
1: Потому что молодежь, родителей и старших нужно уважать. Это так, к слову. Светлана, ты куда пойдешь учиться?
4: Ну, как такового города нет, куда я поеду учиться, потому что я хочу подать в 5 разных городов и поступить, куда первее возьмут. Специальность... Можно, да, можно. Я хочу взять специальность, связанную с IT, пойти на аналитику данных.
2: Вот. Самые такие нужные профессии ребят сейчас выбирают. В наше время не было таких профессий.
1: Свободное
2: у нас были бухгалтера
1: время.
2: И юристы.
1: Языки изучают, на умнике умница ездит. Чем занимаетесь в свободное время на Чукотке? Помимо обучения.
4: Ну, я еще занимаюсь спортом параллельно с этим.
1: Каким?
4: Я занимаюсь волейболом. Вот. Хожу уже несколько лет подряд здесь у нас. Занимаюсь также волонтерством, ну, как ни странно.
1: В движении первых участвую
4: в разных акциях.
1: Мне интересно, где молодежь развлекается на Чукотке? Ну, то есть кино, я знаю, и больше ничего. Какие у вас есть развлечения?
3: Ну, вот как раз-таки в основном волонтерство, когда мы помогаем и одновременно, скажем так, дурачимся во время

0: участников.
1: Это замечательно. А вот как это все можно совмещать? Вы учитесь и состоите, да, и в движении первых, и спорт. Как, скажите, где у вас вообще время на отдых вообще есть? Когда успеваете отдыхать?
2: Какой последний фильм смотрели в кинотеатре? Понятно, в кинотеатре.
3: Холоп 3.
2: А, это совсем недавно, ну, то есть буквально на прошлой неделе получается. Да. Возрастное ограничение 18+, или 16+, имейте в виду, если что.
1: Да.
2: Как молодежь может влиять на жизнь своего региона? Вот как вы влияете на жизнь региона? Вы же тоже часть вот каких-то вот движений и прочего-прочего. Что вы делаете для региона?
0: Ну, вот личным примером показываем другим, что важно волонтерить, помогать другим и, собственно говоря, созидать и делать добро.
2: Одноклассникам рассказываете про свою деятельность?
0: Конечно.
2: Зовете, говорите, пойдем в нашу секту.
0: Как-то никакая секта.
2: Это шутка, конечно же.
1: Да, друзья. Но у нас еще есть, конечно, такой небольшой, еще один, но очень важный вопрос про патриотизм. Вот что для вас патриотизм?
0: Ну, в первую очередь, это любовь к родине и... это любовь к своей культуре и народу.
1: Да, все коротко, в принципе, ясно. И еще, вот кем вы себя видите через 10 лет? Какие у вас планы, какие у вас мечты? Вот вы представляете себя?
2: Ну, то есть 5 лет это обучение, я так полагаю, вы сейчас вот...
1: И потом 5 лет работы.
2: 5 лет еще чего-то. То есть вот что-то вот это вот должно пройти, и уже прошло 10 лет. Кто вы?
0: Ну, в НГУ, допустим, есть практика, где можно поехать. Хорошо, берем мой пример Южную Корею и там практиковаться языком, собственно.
2: Вот, 5 лет практикуешься, это еще 5, вот они 10
0: и
2: прошли.
0: Возможно, и возможно, получаешь работу в Южной Корее.
2: И, то есть, через 10 лет ты видишь себя работающим в Южной Корее языковедом.
0: Да, да.
2: С русского на корейский, с корейского на русский.
0: Так точно.
2: Светлана.
4: Ну, я на тот момент через 10 лет уже только отучусь, потому что я хочу поступить после первого образования еще на второе образование, чтобы пойти дальше работать.
1: Какие хорошие планы большие.
2: А семья?
4: Да. Семья подождет.
2: А вы уже думаете о том, что у вас вот будет в каком-то промежутке семья? То есть есть в ваших планах какие-то вот эти вот знания? Потому что сейчас вот стараются рассказать молодежи больше о том, что семья — это важно, семья — это то, что должно быть рядом, будет вас поддерживать. У вас сейчас мама, папа вас поддерживают, ваши семьи. Вы в голове уже себе ассоциируете, что вот я обязательно там в 20 должна... Обязательно в 23 у меня должны быть дети, я где-то это вложу.
0: Нам еще рано.
4: Мы хотим
1: сейчас
4: побыть
1: вообще
4: еще
1: думать
4: детьми.
1: Об этом рано,
0: да.
1: Еще.
0: Да.
1: Сейчас вообще молодежь совершенно другая. Это, наверное, вот в нашем возрасте как-то мы об этом думали. А сейчас же нужно самореализоваться. Вот сейчас какие-то, наверное, другие направления у
2: ребят.
1: Мне
2: кажется, там девочки, ну вот я со стороны девочек всегда говорила, вот когда я вырасту, у меня будет муж, он будет вот этим там, а у меня будут там двое детей.
1: Нет.
0: Нет, нет.
1: Пока такого нет.
2: Работа, работа. Ну хорошо, на самом деле отношения личные, они появляются в жизни очень неожиданно, чаще всего в студенческое время, так что у вас все впереди, и потом вы к нам приедете, об этом расскажете. Ну и, собственно, я думаю, на этом рубрику мы пока закончим, друзья. Сделаем небольшой перерыв, нас еще с вами ждет общение с ребятами, и мы узнаем о них чуть больше.
5: Теперь буду знать. Радио Курган. И рыба сама идет.

есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Ну что, мы дали сигнал всем, кто слушает радио «Пурга» и готов к нам присоединиться.
1: Да, потому что у нас, кстати, сегодня в студии не очень-то просто.
0: Да, не просто, потому что мы сегодня пригласили людей в гости, молодежь, для того, чтобы сделать их чуть погромче, чтобы их было слышно, и мне, чтобы было слышно, и вам, чтобы было слышно.
1: Да, я надеюсь, всех слышно,
0: потому что у нас сегодня в гостях Артур Селезнев, Светлана Киев-Кутри, и почему я это говорю? Ребята, сегодня у нас в гостях
2: Артур Селезнев
3: и Светлана Кеквуд.
0: Да, Кеквуд. Вот хорошо, что иногда нужно учиться чукотскому языку, иногда нужно учиться правильно произносить фамилии. Друзья, будьте с нами, потому что у нас много всего интересного в следующем часе. У нас, кстати, ребята не только одни пришли, к нам сегодня еще присоединилась
1: к нам, конечно же, еще главный специалист по развитию патриотического воспитания Екатерина Терехова. Она тоже нам еще сегодня очень много интересного расскажет. О себе, да, Екатерина?
4: Да.
0: Катя, отчитайся, скажи, как ребята себя ведут и хорошо ли все,
4: ребятам, на твой взгляд? Ребятам сейчас волнительно, но они справятся со всем, я уверена, они молодцы у нас.
0: Молодцы все, молодцы те, кто слушает радио «Пурга». Мы же поставим точку в этом часе, послушаем Дмитрия Маликова «Любовную историю».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Народный музей о фронте создают жители Чукотки. В Анадыре собрали экспозицию из предметов с передовой, от шевронов до трофейного дрона. Любительскую коллекцию собрали волонтеры движения «Теплозуб 87 Чукотка». Выставка появилась в штабе объединения и продолжает пополняться. Вещи передают бойцы и их родные. Среди экспонатов есть каска с поля боя, пулеметная лента, солдатский медальон, флаги и книги. Одними из последних в коллекцию попали танковый шлемофон и плюшевый талисман героя России Тимура Варина с позывным «Мишутыч». Их передала мать военнослужащего Дина Басаргина. Отдельное место занимают вещи, которые делают сами волонтеры. Маскировочная сеть, накидка на каску кикимора и костюм леший. Организатор движения Татьяна Могилевская отметила, что волонтеры хотят сохранить память о событиях СВО и вкладе жителей Чукотки в общее дело. В Казани стартует чемпионат по профессиональному мастерству «Обилимпикс» для ветеранов СВО. Чукотку представляют два защитника – Антон Ацетахин и Кирилл Никулин. В номинации «Управление дронами». С 26 июня по 1 июля фестиваль соберет более 800 участников из 86 регионов. Кроме соревновательных компетенций, их ждут 7 демонстрационных – от промышленной робототехники до нейросетевого искусства. В рамках деловой программы пройдет пленарное заседание по трудоустройству участников СВО с инвалидностью, круглые столы по реабилитации и социальной поддержке. Также запланированы профориентационные мастер-классы. Подробности о том, как пройдет чемпионат, рассказал руководитель Центра развития технологий БПЛА Андрей Акулов.
2: Соревнования «Обилимпикс» включают в себя 5 модулей. Первый модуль – теоретическое тестирование. То есть ребята должны ответить на ряд вопросов по нормативно-правовому регулированию беспилотников, компоненты беспилотников, принципы работы того или иного вида беспилотников. Далее у нас идет поиск неисправностей, то есть конкурсанту представляется беспилотник, в котором есть какие-то неисправности, и необходимо их определить, то есть произвести осмотр беспилотника и выявить ту самую неисправность. Предполетная подготовка включает в себя проверку зарядки аккумуляторов, сопряжение пульта, дрона, FPV-очков управления, естественно, выполнение это в правильной последовательности, согласно регламенту. Полеты, то есть полеты по симуляторам – это гоночная трасса, полет за минимально короткое время. Полет на реальном дроне – тут уже организаторы оставляют за собой выбор задания. Это может быть как гоночная трасса, так и поиск какого-то объекта в полетной зоне, или что-то другое, что связано с полетами дронов. Ребята на самом деле ответственные, вовремя приступили к тренировкам, схватывают все на лету, готовятся. Я доволен тем, что достались мне такие способные ребята, поэтому надеюсь, что проявят себя хорошо.
1: Главная цель организаторов – помочь бойцам вернуться к мирной жизни и освоить новые профессии. Чемпионат проводят второй год подряд по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Минпросвещение готово рассмотреть идею устного экзамена по географии. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил на форуме учителей географии. Он напомнил, что сейчас девятиклассники сдают устный экзамен только по русскому языку. При этом в 2028 году у школьников может появиться и устный экзамен по истории. Его планируют проводить перед ОГЭ как допуск к итоговой аттестации. Точные сроки Рособорнадзор пока не определил. Для выпускников 11 классов вводить такую форму проверки знаний пока не планируют. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Вот так вот, группа Чили очень по-летнему открыли у нас новый час на радио Курган, 10.08, по-прежнему в студии Арина Перепелкина,
1: Наташа Ковалева,
2: Света Кекут,
3: Артур Слезнев.
0: И человек, которого мы должны представить, потому что она хоть и молодежь, но не в роли ведущей, главный специалист по развитию патриотического воспитания Екатерина Терехова.
2: И еще раз здравствуйте.
0: Да, Катерина нам сегодня привела замечательных ребят, которые в роли ведущих пробуют себя. Ну, Екатерина, скажи, пожалуйста, для этого движение первое создавалось, чтобы приводить на радио?
2: Да, мы именно эту цель преследовали. Нет, вообще в Чукотском автономном округе, помимо вот двух замечательных вот наших ребят, у нас насчитывается 6500 участников по всему региону.
0: 6000?
2: Да, но туда входят не только дошкольники, школьники, у нас входят еще студенты, это наставники и, конечно же, родительское сообщество. Так что, дорогие дамы, приглашаем вас к нам. А Наталья у нас уже активный.
1: Хотел только про меня, да. Скажи, ну, пожалуйста, про меня скажи, потому что я не знаю, я участник.
0: Вы уже в этих 6000?
1: Да, я
2: Наталья, да, со всей своей семьей, они молодцы, они показывают пример родительскому сообществу. Они у нас участвуют в различных проектах, конкурсах, ну и активно принимают участие во всех наших мероприятиях.
1: Мы вообще с большим удовольствием, конечно, там участвуем, потому что мероприятия всегда, конечно, на высшем уровне, и такие мероприятия нужно посещать, поэтому всем рекомендую.
0: Я теперь понимаю, каким образом вы следите за таким большим количеством детей. Вы просто распределяете это по родителям, которые приходят к вам.
2: Да, если с мамами вообще просто, они у нас ходят ради мероприятий, но вот, по примеру, Наташиной семьи, папу завлекают, у нас хорошие призы, подарки.
1: Да, тоже нам, не только мы, Радио Пурга, дарим мерч, но еще и вот движение первых, тоже там и футболки, и разные призы. И вообще хорошее, на самом деле, настроение достаточно, потому что ребята очень все такие профессиональные, они красиво и монтируют видео, и снимают, и вообще говорят, и проводят разные мероприятия, поэтому вообще огромное такое, скажем, да, спасибо ребятам.
2: Хочется добавить о том, что все наши мероприятия, все вот, которые проходят, у нас все организуют дети. То есть мы это делаем совместно с детьми, да. То есть мы собираем наш совет, мы собираем активистов и вместе разрабатываем какое-либо мероприятие. То есть это все благодаря детям.
0: Так что, уважаемые слушатели, имейте в виду. А мы вернемся к нашему совету, потому что из совета к нам сегодня пришли два молодых человека, девушка и парень. Артур Селезнев и Светлана Кейкут, которые сейчас продолжат свою деятельность в роли ведущих, потому что прямо сейчас нас с вами ожидает
4: погода на радио Пурга.
1: Билибино +5, +15, облачно, без осадков.
3: В Анюйске +7, +5, облачно, без осадков.
1: В Певеке +5, +3, переменная, без осадков.
3: На Ионе +1, +8, ясно, без осадков.
1: В Гюкиноте +12, +11, переменная облачность, без осадков.
3: В Биллингсе +2, +0, переменная облачность, без осадков.
1: В Беринговском +8, +10, облачно, к вечеру ожидается дождь.
3: В Провидении +12, +6, облачно, без осадков.
1: В Лаврентии +4, +10, переменная облачность, без осадков.
3: В Анадыре переменная облачность, днем безоблачно. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха +12, +10. Температура сейчас +12 градусов. Ощущается, как ни странно, +12.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Время второй викторины, она немного другая, повеселее. Номер все тот же, 8-924-789-2-2-2. Пишем также через Макс и Телеграм.
2: Вам нужно прислать одно сообщение, в котором написано сразу же три ответа. Викторина наша называется «Узнай Чукотку», молодежная версия. Мы будем описывать то, что связано с Чукоткой, а вы угадываете.
1: Внимание! Первый вопрос. Какое животное изображено на гербе Чукотского автономного округа? Внимание, второй вопрос. Это вид спорта традиционно популярен среди коренных народов Чукотки и включает гонки на собачьих упряжках. Как называется самая известная гонка на Чукотке? И, внимание, третий вопрос. Это море омывает Чукотку с севера. Прошу его назвать.
2: Вам нужно будет написать одно сообщение, в котором написаны сразу же три ответа. Итак, первый вопрос. Какое животное изображено на гербе Чукотского автономного округа? Вопрос 2. Как называется самая известная гонка на Чукотке? И заключительный вопрос. Это море омывает Чукотку с севера.

0: Ну что ж, ответ на первый вопрос. На гербе Чукотского автономного округа белый медведь, символ силы и мощи региона, принят в 2000 году. Отлично впивается в образ суровой, но величественной Чукотки. Идеально для радиосюжета.
1: Ответ на второй вопрос. Это «Надежда» — традиционная гонка на собачьих упряжках. Праздник скорости, выносливости и северных традиций.
0: И ответ на вопрос номер три. Берингова. Нет, Берингова с востока, а северо-восточно-сибирское Чукотское море. Чукотка на стыке двух океанов, его берег ласкает воды Северно-Ледовитого и Тихого. Северо-запада восточно-сибирское море, а с севера Чукотское, а с востока и юго-востока Берингова. Настоящая морская граница между мирами.
1: А у нас есть человек, который ответил правильно и быстрее всех. И это Виктор. И мы его очень поздравляем. И ждите, пока с вами свяжутся.
2: Ну вот, собственно, все. Еще одна викторина позади. Друзья, надеюсь, вы порадовались. Если нет, мы попробуем викторину сделать в другой раз еще одну. А пока, ребята, как в этот раз викторина?
1: Ну, уже лучше как будто.
2: Уже полегче, да, стало?
0: Да,
2: то есть уже чувствуете то, что вы стали уже частью команды «Радио Пурга». Да?
1: Да.
2: Поехали.
3: На этом все. «Радио Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: Не знаю, что там на земле у группы «Гости из будущего», но это, кстати, время, когда я была молодежью и услышала эту группу. А сегодня у нас молодежь другая в эфире радио «Пурга». И я уверена, вы уже познакомились с нашими соведущими, Артур Селезнев и Светлана Кейквуд. Ребята, у меня для вас есть сюрприз. Вас будет поздравлять начальник управления молодежной политики Чукотского автономного округа Мариков Хасан Адамович. Он будет поздравлять не только вас, но и всю молодежь Чукотки с наступающим Днем молодежи.
1: Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем молодежи. Для Чукотки этот праздник имеет особое значение. Именно молодые люди сегодня работают на наших предприятиях, учатся, служат, создают семьи, воспитывают детей, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, и своим трудом вносят вклад в развитие нашего округа. Мы видим, что все больше молодых жителей Чукотки выбирают активную жизненную позицию. Они становятся добровольцами, участвуют в общественной жизни, добиваются высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, достойно представляют округ на всероссийские мероприятия, возвращаются домой с новыми знаниями и опытом. Особые слова благодарности хочу сказать и нашим добровольцам. Благодаря вам реализуются важные социальные проекты, оказывается помощь ветеранам, семьям, людям, которым необходима поддержка. Ваш пример объединяет людей и делает наш округ сильнее. Сегодня многие жители с честью выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Они проявляют мужество, стойкость и верность своему долгу. Именно они являются настоящим примером для всех нас, примером ответственности, любви к родине и готовности защищать свою страну. Мы гордимся каждым из них, благодарим за службу и ждем их домой с победой. Наша задача – сделать все, чтобы молодые люди могли реализовать себя именно на Чукотке, получать образование, работать, создавать семьи, воспитывать детей и видеть здесь перспективы для своего будущего. Именно над этим мы сегодня последовательно работаем. Дорогие друзья, спасибо вам за ваш труд, ответственность и желание приносить пользу родному округу. Уверен, что вместе мы сможем сделать Чукотку еще сильнее. Желаю каждому крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых достижений и всего самого доброго. С праздником, с Днем молодежи!
0: Вот ну такое что? Поздравление.
2: Как, да, ребята? Очень теплые и приятные слова. Спасибо, Хасан Адамович.
0: Вдохновились?
2: Да.
0: Ну что, надеюсь, вся молодежь Чукотки вдохновилась этим поздравлением, а мы же с вами движемся вперед к новому, к тому, что нас ждет в будущем.
3: Радио «Пурга».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: ну да, шалала у нас сегодня происходит в эфире радио Пурга, потому что мы готовимся к Дню молодежи, который будет у нас
1: завтра, 27 июня.
0: И те, кто недавно присоединился к нам, возможно, не понимают, что происходит в студии по-прежнему, как и последнюю неделю с утра в эфире Наташа Ковалева,
1: Арина Перепелкина.
0: Мы пригласили в гости несколько людей, которые связаны с молодежью Чукотки. Во-первых, конечно же, главный специалист по развитию патриотического воспитания Екатерина Терехова из движения «Первых». Да, это вот Катя. Катя, здравствуйте. Доброе утро.
1: Добрый день уже.
0: Уже добрый день, да. 10:39 – это добрый день. Ну и Артур Селезнев и Светлана Кеквуд.
2: Кеквуд.
0: Кеквуд. Я уже научилась, Кеквуд. Я на всякий случай все время посматриваю на Светлану, правильно ли я произношу. У меня с чукотским почему-то очень плохо, хотя у нас была даже рубрика «Мы учили слова на чукотском». Можете нас научить какому-нибудь чукотскому слову, ребята, кстати? Вы учите языки? Вот ты языковед, востоковед. Какие слова ты, Артур, знаешь на чукотском языке?
3: Ну, всем известно это «тумгтуры». Надеюсь, я правильно произнес.
0: «Тумгтуры».
3: Меня тоже иногда...
0: Похоже?
2: Нет.
0: Говорю, не похоже. Я же говорю, у меня не получается.
3: Поэтому с произношением, да.
0: Светлан, какое слово? Я попробую повторить. Только не очень сложно. Только не «я тебя люблю». Я его не повторю.
2: Я не знаю.
3: Рытет это у нас морожка, кажется.
0: Рытет.
3: Там «р», «и», «две», «т», «и», «ты».
0: Рытет.
3: В футболке есть рытет.
0: Хорошо.
3: Так вообще много слов.
0: Да, отлично. Так вот, друзья, мы не просто так, мы решили ребятам вручить в руки микрофоны и поработать ведущими, чтобы мы отдохнули. Но все равно нужно время для того, чтобы вы тоже познакомились с ними. И, конечно же, самое важное, чтобы мы понимали, для чего все происходит. Для того, чтобы молодежь имела возможность себя пробовать в разных сферах. Мы не можем всех пригласить в студию молодежь каждый день, даже если мы будем приглашать 6 тысяч человек, у нас не поместится здесь. У нас не хватит дней.
1: Если даже по одному человеку, это получается, даже сколько нам на 3 года надо каждый день работать, чтобы позвать да. И опросить.
0: Вот, поэтому давайте немножко все-таки узнаем про движение первых и про то, что происходит у нас на Чукотке с молодежью. Катя, расскажи, что такое движение первых простыми словами для наших слушателей?
2: Ну, движение первых – это самая крупная в России организация детского движения. Вот, если прям очень просто, там, не знаю, чтобы нас поняли даже бабушки, то это аналог советской пионерии, только в новом формате, который помогает детям найти единомышленников. Вот. Также в движении есть у нас 12 направлений, и ребенок может найти себя в направлении спорт, туризм, даже экология, наука. И то есть у нас много различных направлений, и каждый ребенок будет охвачен движением.
1: Да. А вот вообще, как у нас, допустим, ладно, там по Чукотке понятно, в Анадыре, вот, допустим, много ли детей задействовано в вашем движении?
2: Да, как говорила ранее, я говорила по Чукотке.
1: По Чукотке 6 тысяч, а вот интересно, в Анадыре, вот, допустим, да, ребенок, он же должен, как, чтобы к вам прийти, это нужно пройти регистрацию определенную?
2: Да, в Анадыре у нас, я прям сейчас не скажу сколько, но у нас есть уже 6 первичных отделений. Первичное отделение – это, как мы говорим, домик движения первых. В каждой школе у нас сейчас 3 детских сада, одно высшее заведение, филиал СФФУ, и ЧМК, наш Чукотский многопрофильный колледж. Вот, и там активисты, они у нас, получается, к нам, когда хотят пойти, они у нас регистрируются, и, конечно же, они идут, как вы сказали, в нашу секту, но мы говорим в нашу организацию, в нашу команду.
1: Вот, Кать, ты у нас главный специалист по развитию патриотического воспитания. Вот так звучит достаточно, это серьезно. Что конкретно входит в твою работу вот каждый день? Ты приходишь на работу утром, что ты делаешь? В первую очередь, допустим.
2: Конечно же, смотрю на коллег, радуюсь, что я в своей команде. Но если говорить серьезно, то я на данной должности не так уж давно.

0: Но начинаю развивать патриотику по всему региону. То есть сейчас, на данный момент, у меня в каждом муниципалитете есть по одному хотя бы отряду патриотического направления, где ребята облагораживают памятники, они несут шества и занимаются так же, как волонтерской деятельностью. Ну и, конечно же, они патриоты.
1: Я как-то смотрела как раз вот у нас из студии в окно на улицу и смотрю, идет Екатерина впереди, такая высокая, и сзади нее идут гуськом дети. Знаешь, как уточка с утятками. Я так понимаю, вы тогда пошли, скорее всего, куда-то в поход, и вот у вас такое было движение. У нас...
2: Можно вот я как
1: Да.
2: раз хотела спросить поподробнее, как вообще выглядит сейчас патриотическое воспитание детей? То есть что входит... И сразу же, если можно, какие мероприятия вот самые яркие за последний год?
0: Ну, сейчас как раз тогда расскажу, что патриотическое воспитание, оно же начинается не только, если ты пошел в армию и так далее. Это все начинается, как говорил мне Артур, как ты мне сказал, со строчки своего букваря.
2: А я думала еще в детском саду.
0: Да, и вот мы начинаем воспитывать патриотов еще с самого раннего возраста. Буквально ближе к 9 мая, в конце апреля, я провела военизированную эстафету со своей командой, со своим советом для дошкольников. Вот. И на следующий год мы планируем эту эстафету распространить на все муниципалитеты. Вот. И вот так вот у нас ребята изучали военные профессии, они... Ну, вот волонтерством занимаются, это тоже своего рода это патриотизм к своему родному краю. Вот. Если говорить, что яркие мероприятия для меня, то как главный специалист по патриотике, для меня самым ярким мероприятием, самым сложным для меня мероприятием, это была Зорница 2.0. Возможно, слышали, но многие
1: слышали.
0: Многие слышали, что такое.
2: Про Зорницу все слышали.
1: Там же вообще у вас такое масштабное, на самом деле, мероприятие. Каждый раз оно какое-то новое. Все время что-то обновляется. Это достаточно трудоемкий процесс, я так думаю.
0: Да, Зорница 2.0, она довольно-таки масштабное мероприятие было, которое мы привезли детей со всего региона. У нас мероприятие проходило более недели. Здесь жили ребята, у них был тренировочный процесс. Мы организовали межведомственное взаимодействие у нас со всеми структурами было. То есть их обучали сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД. То есть благодаря им мы провели такое масштабное мероприятие. А также, если говорить про поход, то это уже мое любительское дело. Я с самого
1: Твоя
0: детства,
1: инициатива уже была.
0: С самого детства обожаю походы, обожаю туризм. И уже я забрала, так сказать, у коллеги хлеб это направление. Я сказала, все, направление туризм будет мое. И с ребятами, да, я провожу походы. Мы с ними очень сильно, ну, любим заниматься этим делом.
1: А куда вы ходили в поход? Это вот недалеко от Анадыря, где-то здесь, поблизости?
0: Да, вот вообще, если в этом году брать, то у нас просто была прогулка выходного дня. Это на гора Верблюжка, конечно же. Но я сделала новый формат, что не просто мы идем через улицу Отки, а мы идем через энергетиков, мы идем вот вокруг, где у нас тир МВД. То есть большое-большое путь мы только прошли, а в том году я проводила турслёт для детей, мы ходили на песчанку, то есть за пределы города. Конечно же, это все при помощи спасателей. С нами всегда ходит охотник, с нами всегда безопасность, так что родители у меня не переживают. Вот.
1: Да. Катя, вот скажи, а что такое самое сложное в твоей работе с молодежью? И есть ли какая-то вот у нас на Чукотке определенная специфика?
0: Но вообще самое сложное именно на Чукотке. Я хочу работать, так как я сотрудник регионального отделения, я хочу работать со всеми муниципалитетами. Вот. Но, к сожалению, в связи с тем, что мы находимся друг от друга далеко, и я не могу охватить всех детей только вот ВКС, либо когда они к нам приезжают. Например, вот в этом году я с ними познакомилась на смене Энерти. Вот. Поэтому только так, ВКС. И самое для меня болезненное, это, конечно же, что мы друг от друга далеко.
1: Да, конечно, хочется, чтобы все были рядом. И еще вот такой вопрос. Что самое такое вдохновляющее для тебя и ради чего ты вот каждый день приходишь на работу? Что тебе, вот стимул какой у тебя в твоей работе?
0: Конечно же, моя молодежь. Ребята, которые меня сами... Я их обучаю, и они меня обучают. Вот как сейчас, допустим, новыми словами. Ребята, заряжаюсь от них энергией, улыбками. Если я вижу, что это все на благо региона, конечно же, этим вдохновляюсь. То есть мне очень приятно получать отзывы такие великолепные от нашей, для нашей организации.
2: Ну, к молодежи мы сейчас перейдем, как раз, а то они долго молчат у нас сегодня, должны работать. Катя, один вопрос. Как движение первых празднует День молодежи? Что запланировано на завтра?
0: У нас запланирована большая наша станция, точнее локация, а в ней будет 8 станций. У нас будут различные мастер-классы, и также будет, если были на 9 мая, у нас также мы предоставим страйкбольный тир. У нас будут мастер-классы по азбуке Морзе, вы можете сделать чукотскую игрушку. Очень много разных мероприятий по нашим направлениям.
2: Здорово. Ну и, как мы и говорили, давайте перейдем к нашей молодежи, которая сегодня заменяет нас в эфире. Артур, давай начнем с тебя. Вопросы. Как ты попал в движение первых? Кто и что тебя привели сюда?
3: Ну, я бы сказал, что привел бы, скажем, на ручках, я бы так сказал. Привела меня Арина Старых, с которой мы очень тесно дружим и взаимодействуем. Она именно познакомила меня с движением первых. Я окунулся в это движение и решил стать частью этого движения.
1: А в каком возрасте тебя привели? Ты уже, ну, достаточно долгое количество времени находишься?
3: В 16 лет, кажется. То есть 2 года уже.
1: А вот, кстати, еще скажите, движение первых, там же еще какие-то бонусы, да, есть при сдаче экзаменов, если ты,
3: да,
1: какой-то активный участник. При поступлении то какие-то баллы добавляются.
3: Да, конечно, добавляют.
2: А ты в совете движения, что это значит, какие у тебя обязанности, полномочия, чем ты занимаешься?
3: Ну, я состою в муниципальном совете первых. В мои полномочия входит это обсуждение деятельности первичных отделений, это обсуждение, собственно, каких-то мероприятий и что вообще у нас происходит.
2: Какой проект или мероприятие, в котором ты участвовал, запомнились тебе больше всего?
3: Родные и любимые достаточно вот прям ярко вошли в мою голову, я вот так сказал, потому что и впервые на этом мероприятии посетили мои родители, и было приятно видеть, что они посетили это, похвалили меня, обрадовались, что тоже получили заряд эмоций, как и я.
1: А вот как твои друзья вообще относятся к тому, что ты активист? Поддерживают они тебя или тоже состоят в этом же движении с тобой?
3: 50 на 50 на самом деле, потому что сейчас, как вначале было сказано, секта, вот.
2: Да, ладно, что ж вы зацепились к этому слову. На самом деле я не хотела упоминать слово пионерия, потому что иногда неправильно ассоциируется это слово в наше время. И я упомянула это слово, потому что, ну, как сказать, объединение, которое настолько
1: глобальное,
2: открыто, что ты веришь, вот, сломя голову. То есть этим меня... Да. Секты, собственно, и всегда удивляли, что как они умеют так уговаривать, что люди вот с полностью, со всеми силами, со всей головой вот вникают в это общество. То есть вы тоже же вникаете со всей душой и сердцем. Я просто вижу, как вы горите этим и как вы занимаетесь.
3: Конечно.
2: Для вас это не просто там, движение первых, это вот я в школу завтра. И хочу, не хочу, вот это же не так. Ты же, я так поняла, с удовольствием ходишь туда.
3: Да, мы одна команда и с радостью примем любого, независимо от взглядов на наше, скажем так, нашу деятельность.
2: Переубедить сможешь, если кто-то не хочет?
3: Постараюсь.
1: А вот быть активистом, это же тоже отнимает много времени и от учебы, да? Как вы все это совмещаете? Сложно, я так понимаю.
3: С болью, еще и экзамены были, так что и юнармия, и плетение сетей, это все, скажем так, иногда...
1: Очень, мандраж, да, есть. Время, конечно, много это,
3: да,
1: все занимает.
3: Но мы находим время, потому что в каждом из нас движет путь созидания и добра, как я сказал.
2: Да. Перейдем к Свете, а то она у нас молчит, Света. Твоя история, как ты оказалась в движении?
4: Ну, благодаря старшему брату, который у меня учился. Я учусь в лицее, и у меня был старший брат, председатель первичного отделения. Благодаря ему я попала в совет и...
2: Он тебе рассказал об этом движении? Чем он тебя зацепил?
4: Ну, он мне рассказал, что там интересно, там идут какие-то свои плюшки, какие-то свои очень интересные часы, баллы, и меня это как-то вдохновило, и я подумала над тем, чтобы вступить. Вот. И по итогу я сейчас занимаю его место в лицее.
1: Да. А вот какая активность в движении первых тебе нравится больше всего? И вот то, что тебя прям зажигает, так скажем, вдохновляет?
4: Волонтерство.
1: Волонтерство?
4: Да. Я очень люблю помогать людям, помогать, не знаю, детям, пожилым людям. Безвозмездно.
1: Такая добрая, с добрым сердцем человек у нас.
2: Светлана, не могу не обратить внимания, у тебя фамилия Кеквуд, это да. Чукотская да. же фамилия. А есть ли проекты, связанные с культурой коренных народов? Ты как-нибудь участвуешь в них или как-нибудь, может, продвигаешь, советуешь, предлагаешь?
4: Ну, про то, что есть ли такие проекты, я, честно, не знаю.
2: То есть движения первых ты о них
4: По-моему,
2: не знаешь?
4: Нет, не знаю.
2: Катя, есть такие движения? Пока нету. То есть есть куда стремиться.
0: Да, мы работаем над этим.
2: Мы ищем людей, слушатели. Внимание.
0: Именно про чукотскую культуру, да. Но у нас есть различные акции. То есть мы проводили акции, но акции нам приходят с центрального аппарата, это город Москва. Но мы их делаем на наш регион, с нашим колоритом, вот. Можно так сказать. И вот сейчас, вот, допустим, будет у нас игрушка, родная игрушка, вот, мастер-класс. И нам пришло, можно делать советскую игрушку и так далее, а мы будем делать свою чукотскую игрушку, эту нерпочку, да, и вот как-то так.
2: Хорошо, Свет, мы возвращаемся к тебе. А были ли моменты, когда хотелось все бросить
4: и были уйти? Моменты, да, были моменты, когда... Я была в 9 классе, и мне хотелось все бросить, потому что мне нужно было готовиться к экзаменам, я ничего не успевала, но меня переубедили, сказали, что сейчас это такой период, чтобы, ну, пережить его, а потом уже будет легче.
2: Ну, мне кажется, это всегда в жизни так.
1: Да, это у всех, это и у взрослых такое бывает.
2: Такие периоды будут всегда. Это потом поступление в университет, потом в университете выпускные, потом тоже там экзамены, потом защита, потом в жизни ребенок, квартира. И так всю жизнь, поэтому это вас тоже учит к будущему. Что бы ты, например, сказала бы знакомой, которые там сидят дома и думают, ну, я не хочу в движение первых, потому что мне это неинтересно. Что бы ты сказала вот молодому человеку или молодой девушке, чтобы привлечь их к вам и объяснить, например, для чего это нужно им?
4: Ну, я бы рассказала про некоторые проекты, которые у нас проходят, рассказала о некоторых интересных вещах по типу, что за эти проекты дают нам баллы, при поступлении они помогут, ну, то есть они дадут еще дополнительные баллы, чтобы поступить хотя бы на, ну, на бюджет, например. Благодаря движению первых можно съездить в какой-нибудь город, на форум какой-нибудь, куда-то еще. Вот я недавно тоже от первых летала на форум, только вчера вернулась.
1: Вот. Здорово.
4: Была на форуме.
1: С новыми впечатлениями.
4: Да. Мы были там 3 дня в Москве на форуме президентов школ. Встретились с нашим председателем движения первых, который полностью организовал все это.
2: Ну, в общем, свои няшечки есть, да. Друзья, имейте это в виду. Мы же будем продолжать эфир.
1: Да? Будем продолжать эфир, но уже встретимся с вами в следующем часе.
2: Поэтому не переключайтесь, не переживайте, будут еще и викторины, рубрики. Ребята поддержат всех вас, а мы поддержим их.
5: Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Курган.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке подвели предварительные итоги ЕГЭ. Школьники региона уже прошли и основные, и резервные дни выпускных экзаменов. Как сообщили в окружном департаменте образования, по итогам первой части кампании 3 человека набрали по 100 баллов. Сразу 2 выпускницы получили максимум по русскому языку. Такого в регионе раньше не было. Это Алиса Бурова из Анадыря и Стефания Порядина из Певека. Еще одну высшую оценку принесла физика – 100 баллов у Софьи Денисенко из Анадырской школы. В ведомстве отметили, что число сильных результатов заметно выросло. От 90 до 99 баллов получили 24 человека. Год назад таких выпускников было 11. Самый заметный рост дали русский язык, профильная математика и физика. Результаты по биологии, географии, английскому языку и информатике будут опубликованы на следующей неделе. На Чукотке свидетельство о новой первой специальности получили 180 школьников. Ученики 8 и 10 классов завершили участие в проекте «Первая профессия», который запустил осенью прошлого года. Как сообщает окружное правительство, за 7 месяцев ребята без отрыва от основной учебы освоили разные направления, такие как младшая сестра и ветеринарный санитар, токарь, повар, парикмахер, вожатый и оператор ЭВМ. Обучение проходило в Чукотском многопрофильном колледже, техникумах проведения Гукиноты и Билибина, а также в школьных точках роста Анадыря и Кипервейма. В департаменте образования отметили, что программа помогает подросткам заранее понять, подходит ли им выбранное дело. Часть выпускников уже этим летом сможет применить навыки в трудовых отрядах и лагерях. Следующий набор на Чукотке планируют открыть в сентябре, а занятия начнутся в октябре. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью. Об этом пишет «Парламентская газета». В таком формате можно будет подать заявление на регистрацию прав при покупке или продаже жилья, оформлении ипотеки или аренды квартиры. Личность смогут подтвердить по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другим биометрическим данным. Это позволит проводить сделки дистанционно, без личного присутствия сторон. И в завершении выпуска девятиклассник из Краснодара написал сочинение на ОГЭ, взяв пример из игры про танки. Вместо литературной классики он проиллюстрировал сильный характер командной работы в виртуальном бою. Школьник разбирал текст Владислава Крапивина на тему «В каких поступках проявляется сильный характер». Он привел цитату: «Вместо того, чтобы думать только о собственной статистике, друзья могут прийти на помощь товарищу, прикрыть его от противника и действовать сообща ради общей победы». Однако оценку за эту работу пока не сообщают. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Ну что, сейчас будет интересно, потому что еще один часик есть, и мы все самое интересное решили вложить в этот час. Во-первых, друзья, мы сыграем еще одну викторину, поэтому не пропустите. Будет очень занятная викторина. Будем вспоминать самые известные сленговые слова. Можете уже повспоминать, какие слова вы в молодости
1: вашего, использовали. Кстати, возраста. Да, не обязательно сейчас. Вот современные слова, которым пользуется молодежь, можно идти, вот, допустим, 90-х, 80-х.
0: Но если вам с 14 до 35, то вы можете вспоминать те слова, которые вы сейчас используете.
1: Конечно.
0: Вот. Ну и у нас по-прежнему в студии вся та же компания. Наташа Ковалева.
1: Арина Перепелкина.
0: У нас в гостях из движения первых главный специалист по развитию патриотического воспитания Екатерина Терехова.
2: Я еще тут.
0: Да. Катя у нас редко появляется в эфире, потому что у нас цель сегодня познакомить вас с молодежью этого дня.
1: И как раз молодежь этого дня, член Совета движения первых, это Артур Селезнев.
3: Всем привет.
1: И Светлана Кекут.
0: Наташа, теперь
1: я двойка мне тоже по чукотскому языку.
0: Да, мы по очереди коверкаем фамилию Светланы Кекут. Светлана, извини, пожалуйста, но мы уже далеки от молодежи, поэтому, чтобы стать чуть ближе к вам, мы записали, нам, для нас записали поздравления. Еще ребята младшего поколения, скажем так, чуть младше вас, которые хотят вас поздравить. Давайте послушаем.
4: Всем привет! Меня зовут Матвей. Я поздравляю всех с Днем молодежи и хочу пожелать каждому из нас никогда не сомневаться в себе. Не бойтесь ошибаться, ведь мы только учимся. Пусть у каждого будет верная команда единомышленников, поддержка близких и куча возможностей реализовать себя. Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех с окончанием ОГЭ. С праздником всех! У нас все получится.
5: Меня зовут Алла. Я тоже хочу поздравить всех с замечательным праздником молодости, Днем молодежи. Это праздник задора, энергии и позитива. Я желаю никогда не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед. Пусть прекрасное состояние молодости не оставляет нас. Успех каждого из нас, наши победы – это залог успеха нашей страны. Пусть молодость и энергия двигают всеми. Будьте всегда на волне.
0: Вот видите, не только вы можете на радио, они тоже могут. Приятно?
3: Очень приятно, особенно от нашего активиста Матвея.
0: Вот, и еще нашли одного.
3: Да, да, да.
0: Паутина расползается.
1: Да, все друг друга знают.
0: Аллу тоже знаете?
3: Я, честно, нет.
1: Нет,
0: тоже не узнали. Но ничего, я уверена, что ребята и вас знают, и вы друг другу потом привет передадите, и лично скажете, вот, все, услышали, спасибо. И, конечно же, спасибо всей молодежи, которая сейчас к нам присоединилась, слушает радио Пурга. Надеюсь, вам завтра будет весело. А мы продолжим, и будет весело дальше в нашем эфире. Да, в нашем эфире будет очень весело чуть позже, потому что будет очень занятная викторина. Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ну что, друзья, очень интересная викторина вас сейчас ожидает, потому что я думаю, что многие из вас по молодости частенько использовали сленговые словечки. Для каждого времени был свой определенный набор таких слов, и нынешняя молодежь, я уверена, такие слова уже не употребляет. Хотя есть совпадения некоторые, поэтому я сегодня решила немножко поностальгировать, уж позвольте мне это
2: сделать. Свою молодость.
1: Несколько сленговых словечек, которые были популярны в 90-е, в нулевые, и вспомнить словечки, которые используются сейчас.
2: Друзья, вы, кстати, тоже не просто сидите и слушайте нас, а вы можете отправлять свои сообщения к нам как в Telegram, так и в Макс с вашими сленговыми словами. И самое интересное слово у нас получит приз. И, конечно же, не забываем номер нашего телефона 8-924-789-22-22. Поэтому тоже ждем от вас сообщения и зачитаем, конечно.
1: Да, сообщения принимаются уже, мы же будем играть в студии. Наташа Ковалева и Арина Перепелкина.
2: Мы против битва поколений, можно сказать, сленговых.
1: Да. Против Артура Селезнева и Светланы Кетвуд.
2: А Екатерина, кстати, у нас будет судьей. Давай так сделаем. Она нам будет ставить баллы. Кто выиграет, тот молодец.
1: Тогда Екатерине нужна бумажка, на которой она будет ставить плюсики. Итак, команда стариков.
2: Олды.
1: Олды.
2: Олды.
1: Ну давай так и назовем. Команда олды и команда юниоры.
2: Ну, это тоже, мне кажется, какой-то, да, уже.
1: Ну, если бы назвали нас олды, тогда
2: вы
1: юниоры.
2: А вы кто будете, да? Что там?
3: Молодежка.
2: Молодежка.
1: Ну, хорошо,
3: хороший
1: принято.
3: Сериал.
1: Был, по-моему, есть новое поколение.
3: Есть еще?
1: Да,
3: ух
1: новое
3: ты.
1: Поколение появилось. Итак, 10 слов от нас, 10 слов от вас. Кто больше отгадает, соответственно, отгадываем значение слова, ставим плюсик. Не отгадываем, ставим минусик. Какая команда будет начинать или по очереди?
2: Я думаю, по очереди.
1: Хорошо. Первое наше слово я буду говорить.
2: Говори.
1: Слово «котлы».
2: Что это такое?
3: Котлы — это вроде как что-то наручные часы, возможно. Котлы? Нет.
2: Почему так быстро?
1: Почему так быстро? На самом деле, есть две версии. Говорят, слово появилось во времена ГУЛАГа. В то время заключенных звали на прием пищи с помощью звона удара половником по котлу. Есть еще версия, просто на часах в то время красовалась надпись «Московский котельный завод». Поэтому вот с наших пор там пошло слово «котлы». То есть, ну,
2: это можно сказать, что это, скорее всего, как две легенды, на самом деле так и не установлено, почему котлами называются.
1: Да, ну, котлы, часы, правильно. Да. Плюсик вам. Давайте вы теперь.
3: Ну, наверное, я задам такой вопрос. Что такое вайб?
2: Атмосфера.
1: Ну, да? Это я знаю даже. Давайте создадим вайб прошлого.
2: 1-1, да? 1-1.
3: Да, да.
1: Так, ну что, пора двигаться дальше. Следующее слово, Наташа.
2: А следующее слово у нас «чика-чикса».
3: Опа, ну чикса это какая-то, наверное, девушка такая.
2: А какая?
3: Крашенная.
2: Красивая.
3: Накрашенная.
1: И накрашенная, и не накрашенная.
2: Да, это действительно, да, это действительно так. И, кстати, слово это пришло к нам вообще еще, естественно, как с английского языка, от слова чик. Цыпочка.
1: Чикен.
2: Чикен.
1: Поэтому чикса. Ну, то есть, такая, когда говоришь чикен, цыпочка. Слышали такое слово? Цыпочка.
3: Конечно.
1: Ну вот, кстати, в наше время еще было мальчика звали такого чел. А, например, дедушку там или бабушку клюшка.
2: А еще были чувак и чувиха.
1: Ну да, это тоже было.
2: Я почему-то вспомнила.
1: Ну, собственно, плюсик, ребятам. Следующее ваше слово.
2: Хайп.
1: Как?
2: Хайп.
1: Популярность. Я назову это слово так.
2: Ну да.
1: Быть на хайпе.
2: Да, да, да, да, да.
1: В тренде.
2: Да.
3: Зачитаем, да.
1: Мы даже слово «в тренде» знаем.
2: Иногда удивляешься просто, что твой мозг запоминает.
1: А, ребят, слово «штукатурка».
4: Тоналка.
1: Нет? Что?
4: Нет? Ну, типа, когда штукатуришься, сидишь...
1: Вот, штукатуришься, да? Что штукатуришь?
4: Ну, тоналку,
2: А как это все вместе называется? Что мы делаем? Накладываем?
4: Красились?
1: Нанести штукатурку.
4: Нанести тональный крем. Как оно называется?
1: Я считаю, что это минус.
2: Почему?
3: Так, вопросы. Интересно.
1: Есть предположение, Артур?
3: Макияж какой-то, вот когда
1: да.
3: делают.
1: Вот как, парень, полностью сказала.
4: Ну, я же сказала, накрасилась.
1: Но накрасилась, это же не только тональный крем, это именно штукатурка.
2: Полностью, говорили, все лицо, прям, когда бывает.
3: Это знаешь, как двойные стандарты это хорошо, двойные стандарты это плохо.
1: Нанести штукатурку означает нанести полностью весь макияж. То есть не только что-то одно, но все, наштукатурилось. Это не просто...
2: Боевой раскрас, в общем.
1: Боевой раскрас, когда бывает, да, девушки. В 90-х это было, в 80-х в конце, это было очень популярно, когда девушки прям боевой окрас наносили, это было, называлось штукатуркой.
2: От вас, ребята, ждем.
3: Кринж.
1: Да, у нас там плюсик у ребят.
2: Кринж?
3: Кринж.
1: Кринж.
2: Кринж
1: это уже ну, старое
2: такое,
1: слово.
2: Да, ну это опозориться, что-то такое связано с этим.
1: Ну, собственно, кринж, я думаю, что кринжово
2: обсуждать
1: кринж
2: такое.
1: Сейчас. Потому что, да, это...
2: Давайте, ребята, ставки повышаем.
1: У нас это называлось испанский стыд.
3: О, сейчас тоже используется.
2: Перевод на 90-е пошел. Ребята, следующее слово. Бакланить.
3: Бакланить.
1: Очень актуальное для Чукотки. Особенно для Анадыря. Бакланить.
2: Да. Что значит?
3: Болтать, наверное, проще говоря. Нет?
1: Нет.
4: Тусить, может быть? Нет?
2: Нет.
1: В баклане.
3: В баклане. А ну завтра будем на выпускном тусить.
2: Какие еще могут быть у вас предположения? Что это еще может быть? Бакланить.
3: Бить, может быть.
2: Ну, практически развивая мысль. Что, а что это вот, когда люди дерутся? Это они что делают?
3: А выясняют отношения?
2: А, ну это же
3: ссорятся.
2: Ну, в принципе, что-то
1: ну,
2: похожее.
1: Ладно, давай ссориться, да. Это хулиганить и вести себя неприлично, там, например, глупо. Это бакланить. Было в наше время. Есть аналоги в наше время у вас?
3: На стрелку выйти, допустим, до сих пор используется. За гаражи.
1: А если хулиганить? Есть какое-нибудь, да, вот слово хулиганить, хорошее литературное слово, которое почему-то никто не использует. А у вас есть такое молодежное слово? Ребята
3: наверное,
1: там хулиганят.
3: Нет.
4: Наверное, нет.
1: Хорошо. Давайте ваше слово.
4: ГГ.
2: ГГГГ?
4: ГГ.
1: Это похоже на...
2: Это смеяться, гоготать?
3: Нет, нет вообще не то.
1: Помнишь?
3: Нет.
2: Наоборот, значит.
1: Наташ, был дневник.
2: Что это? Я пытаюсь...
1: Ну, дай мне сказать.
2: Давай.
1: Ты помнишь, был такой этот... дневник мы писали электронный, и это было ДДАА, как это называлось, вот такое, когда пишешь дневник.
3: Вообще
2: ой,
3: не туда.
2: Я уже, мне кажется, это не туда, я не понимаю. Мне
1: ну
2: кажется,
1: ладно, ГГ, не... давай предполагать. ГГ.
2: ГГ.
1: Это смешно, что должно быть.
2: Нет, нет. Сказали, это не наоборот не смешно. Ну, это не противоположность смешно. Смеху, да?
3: Я бы сказал, это связано с английским языком.
1: GG, а, значит, это с... А, я поняла, это сокращение какое-нибудь. Пойдем погуляем.
3: Нет.
2: Все, есть еще вариант.
1: Все, минус тогда нам. Не знаем, сдаем.
3: Это
1: не знаем.
3: Переводится как good game. После каждой выигранной карты.
1: Игра?
3: Да, хорошая игра, так точно.
1: ГГ.
2: Это, скорее всего, нет. В те, кто... Это применяется у вас для тех, кто играет в игры, или вообще, в принципе, это общее такое понятие? Это...
3: Ну, геймеры точно используют.
2: А в обычной
4: еще
2: жизни?
4: Есть главный герой. Типа, ты в центре внимания, ГГ.
2: Надо запомнить.
1: Так еще и главный герой.
4: Да,
2: ГГ.
1: Как много ГГ. Ну, вот этого я точно не знала.
2: Сложно, ребята, молодцы. Молодцы.
1: Ну, давайте мы посложнее вам придумаем. Шнурки в стакане.
3: Шнурки в стакане.
2: Да.
1: А вы думали?
2: Это, кстати, да, это 90-е, 80-е, такой вот. Сленг,
1: это не какое-то ГГ
2: шоссе. А тут все как будто бы понятно, но не очень.
1: Итак, что в 90-х означало шнурки в стакане?
3: Ну, тут что-то, наверное, связано...
1: Подсказывай, давай не будем, а то мы...
2: Давай,
3: не подсказывай. В уныние уйти, что вот плохо-плохо все, и шнурки в стакане.
2: Света?
4: Ну, у меня даже предположений нет никаких.
2: Все сдаетесь, да, получается? Не будет больше у нас предположений. Оказывается... как оказывается. А, шнурки в стакане это значило у нас родители дома.
4: Ничего себе! Интересно.
2: Вот такой вот у нас
1: запомнили.
2: Друзья, а теперь вы же, ребят.
3: Прайм.
2: Прайм время? Это...
1: Ну, у нас прайм тайм это самое активное время. Но я думаю, что у вас это по-другому как-то звучит. Я где-то слышала это слово прайм.
2: Prime.
1: Давай логически думать, прайм.
2: Что-то связано с активностью, наверное, что-то такое возможно. Самое... А, ну может быть это что-то вот тоже, типа что-то хайпового, так, с этим связано?
1: популярная, свежая, новая?
4: Относительно, да.
1: Да? То есть это свежая, новая, популярная Prime? То, что сейчас в
2: топе. То, что сейчас в тренде.
3: Ну, да. Да.
4: Почти, да.
1: Ну, так почти.
4: Нужно просто развить дальше эту
3: мысль. Близко, близко.
4: Близко вы идете.
2: Популярный какой-то человек, я не знаю, что. Или это действие, что это вообще?
1: Это глагол или существительное?
4: Существительное.
1: Прайм. Существительное. То есть можно сказать, человек в прайме.
4: Да.
2: Ну, значит, человек свою, живет свое лучшее время, наверное, какое-то.
4: Да. Да.
2: Правильно?
4: Да.
1: Ура!
2: Я вообще очень рада.
1: А теперь слово, которое... Наташа, давай. Децл.
3: Ё-моё.
4: Децл?
2: Да, Децл.
1: Это у вас слово. Есть какие-то...
2: Это слово. Это... Вы знаете же, ну, в принципе, был такой человек Децл в нашем поколении.
3: Ведущий, да, какой-нибудь? Или...
2: Нет, это был исполнитель.
3: Исполнитель.
2: А есть еще...
1: И был такой Кирилл Толмацкий, да, рэпер.
2: Популярный в наше, опять-таки, время, очень подросток, он пел разные рэп-песни.
1: Ну, вот сейчас его песни тоже перепевают. Да. Но когда-то это было слово, говорили, Децл, вот мне...
2: Мне Децл,
1: мне Децл, пожалуйста, что, как вот? Мне Децл, дайте Децл. Не подсказывай пальцами.
4: Напиток, что ли, какой-то?
1: Нет. Нет.
3: Выпить, может.
1: Нет, не связано это с напитком.
2: Это вообще не по всей, это не только к напиткам, вообще, в принципе, ко многому можно было бы слово, да, подставить.
1: Это слово, оно, скорее всего, было прилагательным.
2: Возможно. Да? Оно, слушай, это не перевод чего-то с какого-то языка опять?
1: Да, это опять же перевод с языка.
3: Опять английский?
1: Да, скорее всего, потому что в 90-х очень многие слова использовали.
3: Да и сейчас, да.
1: И сейчас тоже использовали как... Наши слова, англицизмы.
2: Я, кстати,
1: такие.
2: До сих пор вот использую это слово.
1: Я знаю.
2: У меня вроде бы как будто бы все понимают. Сдаётесь, да.
3: Даже предположений нет.
2: Децл это означает очень мало. Ну, чуть-чуть. Децл.
1: Децилитр.
2: Да.
3: Интересно.
1: 100 миллиграмм.
2: Вот теперь вы выйдете, когда эфир закончится, вы будете уже знать и, может, своим сверстникам расскажете.
1: Мне Децл, пожалуйста. То есть там, ну, сколько тебе надо? Ну, чуть-чуть надо. Слово «чуть-чуть» самое близкое к этому слову. Ваше слово.
4: Форсить.
1: Форсировать события, наверное. Форсить то же самое означает.
2: Зафорсилось же, говорят, это слово, как постоянно что-то делать, постоянно что-то смотреть. Или нет?
4: Нет.
1: Они такого слова форсировать не знают.
2: Форсировать события?
4: Да. Нет.
2: Почему у меня вылетело это из головы? Потому что на самом деле это очень популярное слово, и очень часто его используют всякие блогеры. Которые... Итак, Арина...
1: Пока мы думаем, дорогие слушатели...
2: Мы с тобой слушаем, да. Дорогие слушатели, нужно...
1: 9-2-4-7-8-9-22-22. Пока Наташа думает, я напомнила вам этот телефон. Вы можете прислать свое сленговое слово, и мы сейчас закончим уже обсуждать наши слова быстренько. И выясним, кто у нас сегодня получит подарок от Радио Пурга. Итак,
2: форсить. Что же все-таки это значит? Ну, это опять что-то пересылать,
1: мне кажется,
2: может быть,
1: мешать. Отправлять. Мешать кому-то в чем-то.
4: Но это глагол.
1: Ну, форсить. Вот и мешать.
3: Это глагол. Нет.
1: Это не мешать.
4: Нет, это не мешать.
2: Это противоположность, скорее всего. Опять распространять, может, да, что-то. Распространять? Да. Распространять разные
4: популяризации
2: опять
4: чего-то.
2: Вот,
4: да,
2: эти вот молодежные. Да? Все?
4: Популяризация чего-то идет.
2: Популяризация чего-то.
1: Ну, распространение. Значит, это правильное, да, слово. То есть это распространение, форсить.
3: Да.
1: Распространяете что? Что-то, какие-то посты, вот это,
3: да,
1: все это форсить.
3: Инфа, новость.
1: Ну, тогда все, тогда нам плюсик.
2: Следующее слово, ребята, вытянули нас.
1: Следующее, хорошо, будем подсказывать. Следующее слово лопатник.
3: Лопатник.
1: Есть очень хорошее слово, связанное с этим же словом. Поговорка. Грести лопатой.
2: А куда мы гребем лопатой?
1: Отсюда слово лопатник. Все, подсказали, больше не будем. Вы слышали выражение грести лопатой?
3: Грести лопатой. Но работать усердно как-то, наверное.
1: Ну, почти, да.
3: Почти.
1: Надо вспомнить, что грести лопатой.
4: Деньги лопатой, по-моему.
1: И лопатник это?
4: Бизнесмен какой-нибудь, я не знаю. Ну... Состоявшийся человек в жизни.
1: Это не человек, это предмет.
2: Предмет. Успешного,
3: значит,
2: человека.
3: Значит, инструмент, чтобы нагрести денег. Вот
2: куда грести деньги? Куда?
4: В
2: деньги?
4: Карман.
2: А еще что есть специальный?
1: Прям совсем стало, да, подсказывать.
2: Ну, еще есть кошелек? Специальный.
1: Да! Кошелек! Это лопатник. Давайте, пару слов осталось.
3: Смага.
2: Все.
1: Все, я сдалась.
2: Я все.
1: И смага. Смага.
2: Я, знаешь, есть сваг, что-то такое. Слышала. Ну вот как его применяют сейчас, в каком...
1: А можно помочь другу?
2: Можно, да. Есть вариант 50 на 50, еще что-то.
1: Смага.
4: Свага.
1: Свага?
4: Свага.
3: Так, Швек. Точно.
1: Мне кажется, здесь английский
2: это опять,
1: язык.
2: Да. Арина, тебя хорошо с английским. Переведи, пожалуйста.
1: Нет.
3: Нет.
1: Свич. Свага.
2: В общем, я теперь поняла, для чего мне нужно было все-таки изучать английский язык. Сейчас он очень сильно пригодился.
1: Ну, хорошо. Одно предположение от тебя, а то одно от меня. Давай так.
2: Я думаю, что это что-то негативное. Все, больше я не знаю.
1: А я думаю, что это связано как-то с играми.
2: Опять?
1: Нет.
4: Нет, это крутой образ, стиль. Вот такой, да.
1: Я бы не угадала.
2: Я бы тоже не угадала.
1: На минус, пожалуйста.
2: Вообще, можно длинный минус, потому что мы вообще не знаем.
1: Хорошо, вам полегче будет слово.
2: Капуста.
4: Деньги, может быть?
1: Не подсказываем.
3: А мы с ней, с Екатериной.
1: Судья почему-то решила
2: подыграть
1: молодежи. Хорошо, угадали, доллары. Это действительно деньги, они еще зеленью назывались.
3: А, доллары, что ли?
1: Да, как еще был деревянный рубль.
3: А, деревянный.
1: А капуста, да, это та самая, которую ты сейчас упомянул. Ваше слово?
4: Red flag или green flag, ну вы знаете по-любому.
2: Ну, red flag, это говорят про человека, если он что-то делает не то, и ты сразу говоришь, нет, это red flag, вот эти качества мне не нравятся. А green flag, наоборот, ну, полный противоположный.
3: Да. Ну, да, по сути, такие. Так и есть.
1: Ей плюсик, пожалуйста.
2: Мое
1: слово сейшен. Я очень любила ходить на сейшен в свое время.
3: Сейшен, фейшен. Что это такое?
1: Ходить на сейшен. Вот в таком контексте используется это слово. Использовалось.
2: Сейчас вообще практически его не слышно, да.
3: Может, фототься, не знаю, куда-то ходить. Может, это место должно
4: гулять,
3: быть.
4: Гулять место.
3: Скорее всего, это место же.
1: Какое? Здесь... Прошу конкретики. Какое место, куда ходили на сейшен?
3: Ну, куда еще могла ходить молодежь? Это, наверное, танцпол какой-то, танцевать?
1: Да, это концерты или какой-нибудь дискотека. Сейшен.
2: Молодцы.
1: Место, где есть музыка.
3: Угу.
1: Или, например, фестиваль какой-то музыкальный, или просто место сбора молодежи. Ваше слово?
3: Ну...
1: По последнему слову, да?
3: Сейчас
2: надо... Сейчас наши не отгадали.
3: Ну что ж, это скорее даже... Ладно. Тра-ла-ле-ла, тра-ла-ла.
2: Ой, а я знаю, у кого дети есть.
1: Боже мой.
2: Тра-ла-ле-ла, тра-ла-ла, это же итальянский мем.
1: Крокодило, бомбардило.
2: А тра-ла-ле-ла, тра-ла-ла, это смесь акулы и ноги, да, вот эти вот кроссовки.
3: Да, проще говоря, это акула в кроссовках.
2: Наконец-то мне это пригодились опять знания.
1: Ах, вот бы мне не пригодились. Мне такой капучино, пожалуйста, без балерины. Ну, последнее слово от нас. Шейпинг.
2: Шопинг.
1: Здесь тоже английский язык.
2: Шейпинг.
1: Шейпинг. Это слово из английского. Очень популярно было в 80-х, в 90-х. Сейчас есть этому аналог. В переводе... То есть вспоминайте английский. Слово... Shape.
3: Давай думать логически. Вот
1: вы знаете shape-ить. Это слово? Я могу вам даже перевести.
3: Да, даже?
1: Форма. От слова английское форма. Shape. А ну, какая форма и с чем она связана? Shaping. Нужно вам решить. Запатентовано в России это слово было в декабре 88 года.
3: Офигеть.
1: И понеслось зарабатывание денег.
3: Зарабатывание. Может, это когда начали появляться какие-то киоски? Раньше 90-х были.
1: Даже судья немножко оторопела. Да, это слово почему-то я помню, а многие не помнят.
2: Вот я тоже, когда мы с тобой вчера обсуждали, я тоже этого слова слышала, но не знала, что это такое. А раньше вот, да, был такой шейпинг. Это Марина очень объяснила, хорошо.
1: Минус им.
3: Блин.
1: Это система оздоровительно развивающейся гимнастики. На видео раньше показывали, мы ходили в спортзал, и у нас на видео можно было посмотреть шейпинг. Там за рубежом люди снимали на видео, как они занимаются спортом, а ты смотрел на это видео и повторял. А. Были такие шейпинг-классы. Сейчас это вот всякие зумбы, пилатес, тренинг. Это вот все это то, что сейчас раньше называлось одним словом шейпинг.
3: Прикольно.
2: Гимнастика. И, кстати, к нам пришло сообщение от Ольги. Она нам тоже такое сленговое слово, можно сказать, отправила. Кэблы. Что такое кэблы?
3: Кэблы.
2: Кэблы, да.
3: Пу-пу-пу.
1: Кэблы были у чувих.
2: Да.
4: Каблуки.
2: Да?
4: Каблуки.
2: Да, это каблуки. Вот, да. Чувихи на кэблах.
1: Ребят, у вас еще слово осталось должно было. Одно. Давайте.
3: Что-нибудь такое.
1: И мы будем подсчитывать, кто победил.
3: Надо подумать.
4: Чиназис.
2: Почему мне кажется, что это с майонезом связано?
1: А, у меня сразу.
2: Чичинез.
3: Чичинез, да.
1: О, гаднес. Что это за чиназис?
2: Чиназис. Это, наверное, какое-то обращение к кому-то, да? Что-то нет? Это существительное?
4: Да.
2: Чиназис. Ой, ё-моё.
1: Похоже на женский род. Обращение к девушке как будто бы.
3: Да нет, не обязательно. Вообще.
2: Что надо, это может быть? Нет? А, это существительное.
3: Это существительное, да.
1: Ты чиназис.
2: Это плохо?
1: По ощущениям, да. Мне кажется, что я тоже сейчас.
2: В общем, у меня нет предположений, ребята.
1: Сдаемся, давайте.
4: Но это когда все хорошо идет, и ты такой... Чиназис.
3: Чиназис.
4: Круто.
2: Вот, а у вас сейчас, ребят, чиназис?
3: Чиназис.
2: Да. Отлично.
1: Я не знаю, как вам, слушатели, но у нас здесь полный чиназис. Ольга, вы единственная, кто решили к нам присоединиться. Вам аплодисменты звучат прямо сейчас. И, конечно же, вы получаете от нас подарок. Спасибо, что вспомнили кэблы. Жаль, у нас молодежь почему-то не написала ничего интересного.
2: А еще же у нас судья должна посчитать, сколько мы набрали плюсиков, сколько минусов и кто у нас выиграл в викторине. Итак, судья.
1: Слово судье.
2: Ба-ба-ба-бам.
4: По итогам прошедшей викторины у нас ничья. Победила дружба. Потрясающе.
1: Идеально, то есть мы ничьи...
2: Честно говоря, мы вчера же тоже с тобой читали вот современные слова, пытались что-то запомнить, да, но видите, ребят, все равно вы молодцы.
1: Вы молодцы, ребят, да. Давайте закругляться, пока давайте перейдем к небольшой музыкальной паузе.

0: Прямо сейчас астропрогноз на сегодня. Не пропустите. Вдруг именно вашему знаку звезды приготовили главный подарок дня. Овны, ваша главная дилемма дня – это выбор между дошираком и доставкой. Так что просто примите это как карму и закажите оба.
1: Тельцы, отложите бесконечный скроллинг и, наконец-то, позвольте себе ничего не делание с плейлистом и холодным лимонадом. Это ваше топливо на день.
0: Близнецы, информация сегодня летит к вам со скоростью Wi-Fi 6G. Но ловите только ту, что заставит ваши глаза гореть. Остальное в бан.
1: Раки, ваша суперсила сегодня в ламповой атмосфере. Так что собирайте своих людей для вечерних посиделок и включайте режим уютного хаоса.
0: Львы, мир сегодня ваша сцена, а вы в ней главный хедлайнер. Так что не стесняйтесь делать селфи с самого удачного ракурса.
1: Девы, ваши эмоции – это то самое видео, где кот плачет под грустную музыку. Так что просто дайте себе час на обнимашки с пледом и идите дальше.
0: Весы, сегодня выбор между пойти и не пойти решает монетка. Но оба варианта приведут вас к крутому вечеру, если вы не будете париться.
1: Скорпионы, харизма сегодня на максимуме, поэтому используйте ее не для интриг, а чтобы вдохновить кого-то на безумство вместе с вами.
0: Стрельцы, ваши планы на день крупнее, чем вы думаете. Но главный билет к успеху – это спонтанный поворот налево там, где все идут направо.
1: Козероги, отпустите.

0: Где контроллер, разрешите себе хотя бы один импульсивный поступок. Поверьте, гороскоп это одобряет.
1: Водолей, ваши идеи сегодня настолько гениальны, что даже ИИ зависнет. Но не переживайте, просто запостите их в сторис с подписью «Для своих».
0: Рыбы, вы сегодня живете в своем мире грез, где даже дождь это эстетика. Так что просто включите плейлист и представьте, что вы в клипе у Билли Айлиш. Слушайте свое настроение и не забывайте улыбаться. Сегодня все складывается в вашу пользу.
2: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Ну что, друзья, вас любят не только Вован, но и не только ваши родители. Вас любят все старшее поколение, потому что для молодежи везде у нас дорога, для молодежи везде у нас все, в том числе и поздравления, которые мы хотим вам адресовать еще одной и всей молодежи Чукотки. Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Гарьевич Кузнецов.
1: У нас очень молодой округ. Четверть жителей – это молодежь, это школьники, это студенты. Это очень здорово. Мы понимаем, что именно эти люди будут создавать нашу экономику, будут работать в правительстве. То есть это те люди, которые придут нам на смену. Наше будущее буквально. Поэтому, ребят, я хочу вам пожелать, прежде всего, это очень сложно, выбор будущей профессии. Отнеситесь к этому серьезно. Здесь действительно нужно ощущать, к чему душа лежит. Мы вас максимально у нас в регионе поддержим и с точки зрения обучения, и с точки зрения дальнейшей работы. Когда человек взрослый, опыт прожитых лет, он во многом останавливает от каких-то действий. У вас сейчас есть возможность высказывать свежие мысли. На вас пока этот опыт, он не давлеет. Поэтому не бойтесь высказывать эти мысли. Любые идеи, давайте вместе их воплощать. И я вам хочу пожелать вот на этом пути максимальной энергии, чтобы эта энергия как раз трансформировалась в ваши достижения. Я вам желаю выбрать правильно профессию и всяческой удачи. Мы вас всегда поддерживаем, и мы вас ждем.
2: Радио «Пурга».

0: что, друзья, мы сегодня вам нарисовали то, как видится радиопруга в будущем, потому что мы в честь наступающего Дня молодежи завтра пригласили к нам в студию замечательных ребят, которые нам помогли сегодня провести эфир. Надеюсь, и вам было весело, нам было особенно приятно. Конечно же, хотим напомнить, кто у нас сегодня в гостях. Главный специалист по развитию патриотического воспитания Екатерина Терехова. Ребята, член совета движения первых Артур Селезнев и Светлана Кеквуд. И да, мы хотим вам предоставить слово. Я думаю, у вас есть что сказать своим одноклассникам, однокашникам, другим ребятам. Может быть, даже кому-то вашим, передать привет. Вам слово.
1: Я хочу передать привет своей старшей сестре Альбине и поздравить ее с предстоящим праздником, с Днем молодежи.
0: Отлично.
2: Да, дальше Артур.
3: Я хочу передать привет и поздравить семью Котовых из Подмосковья и передать им счастье, удачи и всего самого наилучшего.
2: Да, семье Котова привет тоже мы передаем.
0: Какие вы? Все приветы
2: передали. Все приветы, да-да-да. Мы такие. Ну, Екатерина, что вы хотите нам пожелать, сказать, рассказать?
4: Ну, хочу от всего регионального отделения движения первых и от себя лично поздравить всю нашу молодежь региона и нашей страны. С Днем молодежи, ребята! Дерзайте, мечтайте, меняйте мир к лучшему. Энергии вам, счастья и веры в себя. Будьте первыми. Будущее за вами.
2: Ну, а мы говорим вам, оставайтесь молодыми, дерзкими и, конечно же, неравнодушными. С вами было Радио Пурга, Наташа Ковалева,
0: Арина Перепелкина,
1: Света Кеквуд,
3: Артур Селезнев
4: и, конечно же, Екатерина Терехова.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Анадыре появится новый мурал в честь медиков. Победителей творческого конкурса юных художников наградили в окружной столице. Торжество прошло на концерте в честь Дня медицинского работника «Герои в белых халатах». Конкурс детских рисунков «Спасибо медикам» был организован медицинской ассоциацией Чукотки при поддержке администрации окружной больницы и департамента здравоохранения. По итогам голосования медицинского сообщества третье место занял Игорь Шмырин. Второе место присуждено Милене Яшиной, а победителем конкурса стала Екатерина Кизюн. Работы участников лягут в основу большого мурала, который планируют сделать уже в этом году. Рисунок появится на торце дома номер 4 по улице Беринга со стороны лицея. Помочь с проектом взялся предприниматель Владислав Зотиков. У Ледового дворца обновят проезд и пешеходную часть. В Анадыре продолжается ремонт на участке улиц Полярная, Чукотская. Как сообщили в городской администрации, работы начались в начале июня. Рабочие полностью меняют покрытие на дороге и тротуарах. Также появится зона парковки. Вместо старого полотна строители уложат покрытие из армированного цементобетона. Внутри будет скрыта стальная сетка, которая повысит прочность конструкции. Общая площадь работ составит более 4000 квадратных метров. Финансирование осуществляется из городского и окружного бюджетов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчиком выступает компания «Чукотстройинвест». Завершить все работы планируют к 30 октября этого года. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что аварийные отключения электроэнергии затронули значительную часть региона. Причина – повреждения сетей в результате ударов противника. На месте продолжаются ремонтно-восстановительные работы, возможны кратковременные скачки напряжения. При этом вся критическая инфраструктура, включая больницы и объекты водоснабжения, работают в штатном режиме. Энергетики делают все, чтобы вернуть свет в дома жителей как можно скорее. Силы противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.